Ну, если у кого-то вечер продолжается уже даже до этого времени, а к вопросу о времени 3:17 в столице уже, то могу только поздравить. Ребята, у вас выдержка на отлично. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, есть у нас совершенно замечательный шанс послушать песни группы Village People, Nautilus Pompilius и дуэта Eurythmics.

И если есть на свете человек, который готов вам сказать именно такие слова, могу сказать вам, друзья, вам невероятно повезло. Если пока такого человека еще нет, есть к чему стремиться, есть над чем работать. Вернее, над кем? Ну, над собой как минимум. Ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ в 3.42. Дальше «Альфавиль», «Абба» и «Михаил Боярский».

Но с мелодиями-то мы определились совершенно точно. Самые замечательные мелодии, мелодии, которые греют душу, звучат на ретро-ФМ. А к этому прибавится вскоре еще и предутреннее отличное настроение, потому что утренний экспресс уже готов принять своих пассажиров. 3:56 в столице. Друзья, присоединяйтесь.

0: 4 утра в столице уже, друзья. Утренний экспресс отправляется в свое путешествие. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

пахнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: ножи. Гениальная песня, вот просто без лишних слов, гениальная. Хотя «Снег под утро» ни в коем случае не нужен. А ножи-то, да, действительно, можно наточить. 4.06 в столице. «Утренний экспресс» начал свой путь. Друзья, меня зовут Андрей Мареев. Всех рад поприветствовать. Первая станция «Гороскоп».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 26 мая, вторник, утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки, домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы, сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов действительно работает на вас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, кто бы спорил, конечно же, движение – это жизнь, а движение, организованное под музыку, это еще и удовольствие. Рики Мартин на Ретро-ФМ, 4 часа и 30 минут, самое время листать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 26 мая, год 2026, вторник. День рождения сегодня отмечает эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка России Анжелика Варум. Ее творческая биография стартовала в начале 90-х годов, и уже тогда молодой исполнительнице удалось занять место в первом ряду российской эстрады. Сегодня певица продолжает творческий путь, не снижая той планки, которую взяла почти 30 лет назад. Наше поздравление. 26 мая в 1913 году в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский Витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор самолеты, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Он стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. В этот день, в 1923 году, во Франции прошла первая автогонка под названием «24 часа Лемана». В путь тронулись 33 автомобиля. Итальянские, английские, немецкие и, конечно, французские машины доказывали свою состоятельность на глазах у тысяч зрителей. Долгое время гонка являлась этапом чемпионата мира среди спортивных автомобилей, хотя всегда считалась престижнее чемпионата мира. А 26 мая 1929 года в Ленинграде состоялась первая в СССР народная пешеходная гонка, массовое состязание в спортивной ходьбе. Маршрут гонки составил около 8 километров. В соревновании приняли участие 712 физкультурников, все мужчины. Успешно дошли до финиша лишь 338 человек. А победителем стал военнослужащий Петр Джанумов, представлявший спортивное общество «Динамо». Он прошел дистанцию за 42 минуты 20 секунд. Для того времени это был отличный результат. А еще в этот день, начиная с 2007 года, отмечается День российского предпринимательства. Всех причастных к этому празднику мы поздравляем и желаем развития и успехов.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

вот мороженого шоколадного сейчас, я думаю, никто из вас, никто из нас не отказался бы. Ну, во-первых, по сезону и, в общем-то, по времени суток. Потому что шоколадное мороженое кое-кто, не будем показывать пальцами, готов есть в любое время суток. Пупо на Ретро-ФМ в 4 часа и 42 минуты. Дальше Саваж, Алис Фрейндлих, Милен Фарбер.

0: Иногда, честно говоря, возникают сомнения в том плане, что Саваш итальянец. Ну, потому что так обстоятельно, так неторопливо, так, я бы даже сказал, хладнокровно рассказывает человек о переполняющих его чувствах, что даже вот та самая мысль и закрадывается. Но, тем не менее, 4.56 в столице. Доброго утра вам, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Доброго утра! Желаю всем пассажирам утреннего экспресса 5 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Ну, друзья, если вы сейчас не на Дальнем Востоке, у вас все еще пока очень-очень раннее утро, ну, даже если вы не в Сибири, то трубку не берите. Не надо ни в коем случае, отдыхайте. Приличные люди без необходимости в такую рань не звонят. ФР Дэвид на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра. Это «Утренний экспресс» и станция «Гороскоп».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. 26 мая на календаре вторник. Утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны. Совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы. Напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Ну, то есть лучше не ругаться, а договариваться. Близнецы. Будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки. Домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы. Мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы. Импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы. Сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы. Работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы. Вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги. В решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую. Водолеи. Взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы. Этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов действительно работает на вас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Четверть шестого утра, друзья, самое время для того, чтобы разбудить организм чем-нибудь хорошим, чем-нибудь позитивным. Давайте делиться друг с другом всем тем хорошим, что в нашей жизни происходит, будет происходить. Как на уроке английского языка, да? Продолженное время, будущее, прошлое. Так, вот все то хорошее, что в нашей жизни есть, будет и планируется, давайте, присылайте сообщения в наш канал в Максе, на смс-ки присылайте на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале сообщения писать слово RetroFM. Ну и, разумеется, друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Также желательно упоминать фамилию, номер телефона и город, в котором вы живете. Это знаете для чего? Это для того, чтобы совершенно без проблем, без каких-либо затруднений автору самого позитивного сообщения отправился приз от Ретро-ФМ, это тостер. Так что, если вы прониклись всей позитивностью момента, давайте уже присылайте ваше сообщение. Напомню, канал в Максе и смс-ки номер 5533. Минут через 20 уже начну читать первые поступившие сообщения.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну вот просто барабанами, молотками барабанов вколачиваем гвозди счастья, можно и так выразиться, наверное. Надеюсь, никто не будет возражать. Рафаэл Кара на Ретро-ФМ, 5 часов и 30 минут. Предлагаю полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 26 мая, год 2026. Какое совпадение? Прекрасно. Вторник. В этот день, в 1980 году, состоялся запуск пилотируемого космического корабля «Союз-36». Этот полет примечателен тем, что это был пятый международный полет по программе «Интеркосмос». И на орбиту Земли отправился первый космонавт из Венгрии – Бертолан Фаркаш. Командиром экипажа был Валерий Кубасов. Команда посетила орбиталь научную станцию «Салют-6», выполнила все поставленные задачи и успешно вернулась на Землю 3 июня 1980 года. День рождения сегодня отмечают эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России Анжелика Варум, немецкий музыкант, вокалист, один из основателей группы «Альфавиль» Мариан Голд, британская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Бафта» Хелена Бонем Картер, американский рок-музыкант, певец, автор песен Ленни Кравиц, российский боксер, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Поздравляем! Сегодня отмечается День снежного барса на Алтае. Этот экологический праздник зародился 15 лет назад, в 2010 году, как ответ жителям Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. Его цель – привлечь внимание к проблемам сокращения популяции снежного барса. За несколько лет этот эко-праздник стал настолько популярен, что вышел на международный уровень. В октябре 2013 года Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому Международному дню снежного барса, который отмечается во всем мире 23 октября. По народному календарю считалось, что именно в этот день

0: обильно появляются комары. Ох, в народе говорили, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный уносит их за южные моря. Если бы пристально следили за этими насекомыми, если было много комаров, то ждали хороший урожай овса. Комары кружатся, впереди хорошие дни. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Георгий, Егор, Ирина, Макар, Сергей, Тарас и Юрий.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, начинаем. Как говорил Карлсон, начинаем разговор. Так, дорогой Ретро-ФМ, хочу поздравить с новым днем прекрасных работниц бухгалтерии из Благовещенска, Амурской области.

0: У нас сейчас очень солнечная погода, хоть и ветер, поэтому жду всех слушателей Ретро-ФМ в гости в Благовещенск, смотреть поющие фонтаны и гулять по прекрасной набережной с видом на Китай. Вот оно, настоящее русское гостеприимство от Ивана, который написал нам из Хабаровского... Так, вот написано Хабаровский край, а он пишет Амурская область. Иван. Надо как-то определиться, а то люди уже начинают собираться, а куда им ехать? Куда чемоданы слать-то? Так, нас всех ждет лето, что, может быть, лучше, восхищается Людмила из Новосибирска. Вот вы знаете, Люд, полностью, целиком и полностью с вами согласен, безо всяких вариантов. Светлана пишет: доброго, прекрасного весеннего утра. Во Владивостоке полдень, 20 тысяч шагов пройдено в ароматах цветущих деревьев и мягкого морского тумана. Кофе выпит, и еще половина прекрасного дня впереди. Любите, радуйтесь и цените каждую секунду жизни. Света, вы знаете толк в радостях. Это здорово. Евгений пишет: здравствуйте, Ретро-ФМ. Хотел бы поздравить ярославскую молодежную хоккейную команду «Локо» с завоеванием Кубка Харламова. Ребята, вы большие молодцы. Ярославль вами гордится. Вы доказали, что ярославская система хоккея самая лучшая, пишет Евгений. Гений, что характерно, из Москвы.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: отличная идея, кстати говоря, благодарить. Ну, не то, чтобы прям направо-налево, но при случае. Наступил новый день. Спасибо. 5.56 в столице. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: уже не так, чтобы возможно лететь по Садовому кольцу сейчас. Утро все-таки наступает потихонечку. Но, друзья, в любом случае соблюдаем скоростной режим, хорошо? Данка на Ретро FM в 6.06. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра!
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 26 мая, вторник. Утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки, домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы, сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов работает на вас действительно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, друзья, едем дальше. Хороших новостей прибавляется. Прибавляется хороших сообщений позитивных. Ирина пишет: «Доброе утро, солнечный привет из Томска». Да-да, именно солнечный. Еще два дня назад у нас падал снег, а сегодня, посмотрите в окно, солнце светит, тепло. Это ли не позитивное начало дня? Тем более для нас, дачников, у которых столько посевных работ. Всем желаю отличного настроения и солнца не только в небе, но и в душе. Ирина из Томска вот так вот щедро и очень поэтически. Марина пишет: «Доброе утро, у меня полнейший позитив. Я на даче, слушаю любимое Ретро-ФМ, готовлю щи из щавеля и предвкушаю предстоящий день. Весело, здорово, и жизнь замечательна и удивительна. Замечайте и удивляйтесь. Ваша постоянная слушательница Марина из Ангарска». Марина, это очень ценное качество — находить в жизни исключительно позитивные моменты. Так, пишет Елена из города Кирова. А, ну, конечно же. Здравствуйте, Елена. Сегодня именины у Юрочки, любимого Юрочки Гурьянова, пишет Лена. Как же можно обойти стороной этот праздник? Ну, Юра какое-то время не будет радовать вас своим прекрасным голосом. Лен, он в отпуске. Но скоро вернется. Обещал, звонил, докладывался, говорил: непременно Лене передай. Хорошо, передал. Так, пишет Алексей: пусть вся планета этим солнечным утречком светится позитивной улыбкой, как парни Дорстроя, заканчивающие ночную смену укладки асфальта.

Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Пионерский горн и утренняя побудка. Эолика на Ретро-ФМ, 6 часов и 30 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброго утра. И есть повод полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Поехали. На календаре вторник, 26 мая, год... Хотел сказать 1900... Нет, 2026. В этот день, в 1913 году, в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский Витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским. Через 2.5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. Сегодня во многих школах нашей страны прозвенит последний звонок. Праздник, олицетворяющий собой окончание учебы в школе выпускниками 9 и 11 классов. Свою историю он начал в 1948 году, когда впервые был проведен в одной из московских школ. Ныне последний звонок, как правило, проходит в актовом зале, где к выпускникам обращается директор школы, классный руководитель и учителя с напутственными словами. Провожая старшеклассников приходят и учащиеся младшей школы. Кульминацией является звон колокольчика, подаваемый первоклашкой. Именно этот звонок и называют последним. День рождения сегодня отмечает актриса, лауреат кинопремии «Бафта», трехкратная обладательница премии гильдии киноактеров США Хелена Бонем Картер. Ее называют музой культового режиссера Тима Бертона, а фильмы с ее участием известны по всему миру. «Бойцовский клуб», «12-я ночь», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес», серия фильмов о Гарри Поттере – лишь малый список, где блистает Хелена Бонем Картер. А еще сегодня отмечается День российского предпринимательства, Всемирный день рыжих, День хождения босиком, праздник большого напора, Всемирный день Дракулы, День бабушки в Удмуртии, День бумажных самолетиков, День черничного чизкейка и День вишневого десерта. Бросить все, поехать к бабушке в Удмуртию.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вот слушайте, сколько хороших новостей, сколько всего хорошего происходит у наших слушателей. Здорово. Читаешь и сам заряжаешься. Юлия пишет: «Всем доброе утро, обожаю Ретро-ФМ. Завтра сбудется моя мечта, и я перееду жить на море». Мечтайте, ставьте цели и достигайте их. Жизнь прекрасна. Всем счастья, здоровья и любви. На какое море? Юль, а? Надеюсь, на теплое. Наталья пишет: «Доброе утро. Нас с сыном наконец-то выписали из больницы. Мы победили болезнь. Спасибо нашим медикам и лучшим дедушке и бабушке за поддержку. Обнимайте своих деток. Всем желаю крепкого здоровья». Наталья из Краснодарского края. Наташ, здорово. Мои вам искренние поздравления. Когда дети болеют, хуже некуда. Лучше б сам, в конце концов. Честное слово. Так, еще раз, с тем, что вы выздоровели, поздравляю. Думаю, что сейчас очень большой

0: большое количество людей, услышав это, присоединились к моим поздравлениям. Так, пишет нам Лилия, Ретро ФМ, доброе утречко. Да, здорово, последний звонок, как это было давно. Мой позитив, это мой огород. Люблю в земле копаться, сажать, а потом получать результат. Новомосковск, село Юдино. Здоровья всем желает Лилия. Так, и вот еще. Пишет Александр, ура, в Новосибирск, наверное, то есть вот так вот осторожно он пишет, пришла весна, плюс 16 градусов, можно пробовать высаживать огурцы и помидоры. Сан Палыч из Академгородка. А вы обратили внимание, друзья, у нас сегодня превалирует какой-то такой вот огородно-садовая тематика. Почему? К чему? Может быть, действительно уже весна? Может быть, уже все время осликов-огородников настало? Мои поздравления вам, товарищи, увлеченные этим непростым, но очень нужным делом. Наступает ваше время. Это здорово. Но, тем не менее, тостер сегодня, знаете, куда уходит? Он уходит Алексею, который, как и я, закончил ночную смену и всю ночь ремонтировал дороги. Вот так вот. Не всем же в огороде копаться. Пусть еще и получают радость и удовольствие от труда люди, которые делают нам дороги. Алексей, мои вам поздравления. Тостер от Ретро-ФМ отправляется вам. Всем остальным, друзья, искренне желаю доброго утра.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: по большому счету так не важно, друзья, поздно, ночью или же ранним утром, как сейчас. Главное, чтобы люди рядом были хорошие и помогали поддерживать настроение. 6:56 в столице. Самое время для того, чтобы сказать доброго, пожелать друг другу доброго утра и обратить внимание на то, что утренний экспресс на сегодня свое путешествие закончен. Закончил. Встречайте, друзья, Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ совсем скоро. Всем счастливо. Пока. Андрей Мариев, Ретро-ФМ.
1: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица 7.00. Обещанного три дня ждут. Вот дождь за выходные отдувается. Это первая смена на Ретро FM. Всем добрейшего утра. И, конечно, у нас для вас есть актуальные новости. Вадим Ривман уже подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: Есть, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России предложили внедрить новую систему ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам начинать выплату процентов только после фактического получения ключей от жилья. Авторы идеи подчеркивают, что переход к такой схеме потребительского кредитования станет важным стимулом для восстановления покупательского интереса на рынке недвижимости. Реализация инициативы позволит застройщикам привлечь новых клиентов, для которых непосильно одновременно оплачивать ипотечные взносы и арендовать жилье в ожидании завершения стройки. Кавказ вновь уходит под воду из-за сильных дождей. В Дагестане подтоплены дворы, в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других городах. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Почти два десятка поселков оказались отрезаны от транспортного сообщения. В Ингушетии, в Сунжинском районе эвакуировали более 70 жителей. Подтоплено больше 150 домов и придомовых территорий. В Чечне прорвало дамбу, десятки человек вывезены с опасных территорий. Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам СВО и их супругам полностью списать задолженности по кредитам. На льготу могут рассчитывать военнослужащие, которые заключили контракт на срок не меньше одного года, начиная с 1

0: мая этого года. Главное условие – общая сумма кредитов не должна превышать 10 миллионов рублей. При этом важно, чтобы до момента подписания контракта по этим долгам уже было вынесено судебное решение о взыскании или же возбуждено исполнительное производство. Минздрав Испании сообщил о положительном тесте на хантавирус у подданного королевства, находящегося уже на карантине после эвакуации с круизного лайнера. Пациента перевели в специальное отделение изоляции медучреждения. Подчеркивается, что случай выявили уже внутри действующей системы контроля. Напомню, вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека тогда скончались. Ну и последнее. В Великобритании начали расследование в отношении 23 сотрудников полиции. Они спали на службе во время охраны резиденции Карла III. Лондонская полиция начала проверки еще в середине мая, после того, как стало известно о массовых нарушениях, которые допускали охранники монарха и других представителей королевской семьи. Обвинение, в частности, утверждает, что ответственные за охрану Карла III, дежурившие в Виндзорском замке, спали на посту, а также отлучались по личным делам в служебное время. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
1: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
2: 4:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как неделя? Уже чувствуется. Все, не понедельник, без лишних жалоб, на позитиве, легко. Дождь обещал, дождь пришел. Все нормально, пришел, все контролируем.
3: Да, получается, ну, что так.
2: Хорошо, давайте в таком легком, приподнятом настроении начнем. У нас будет нейрохит совсем скоро, да. Насчет темы мы расскажем вам чуть позже. Ну а сейчас начнем с хитов. У нас и рыжие.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ну-ну-ну, 26 мая, уже вторник, разберемся. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной.

0: эффективной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
1: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
0: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
1: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
0: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, а еще конкретики и спокойствия.
1: Ролевые мысли сегодня приобретут глубину и точность, это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
0: Девы, импульсивная трата обернется сожалением, так что лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
1: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
0: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
1: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
0: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
1: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
0: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
1: Вторник, друзья, просыпаемся в хорошем настроении.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: продолжаем наслаждаться финальными, но такими приятными весенними денечками, да еще и под хиты.
1: Ага. Я только сейчас осознала,
0: 5
1: что...
0: 5 дней осталось. Маргарита,
1: конец
0: держись.
1: Мая.
0: Сентиментальные вы наши. Вот вообще держаться, то, знаю, вот это 31 мая, последний день весны, и слезки пойдут в социальных сетях.
1: Конечно, уже пошли. Так, ну что мне плакать, я расскажу, что...
0: Пока букву не размыло, расскажи.
1: Да, пока я могу читать и рассказывать новости, есть у меня одна, как раз к 7.14, когда кто-то завтракает, рассказывает. Это же теперь можно сделать бесплатно. Ну, не очень понятно, то есть платно, наоборот, насколько вкусно. Короче, ищут дегустатора ПП-еды. Это такая официальная работа. До 75 тысяч на руки.
0: Это тоже еда считается, да?
1: Да. Хорошо. До вычета налогов. Это получается, ну, где-то сколько там? 70-69 на руки,
0: пусть будет, да?
1: Вот, значит, единственное, что мало кто откликается, потому что, знаешь, когда вот эти вот...
0: А мясо будут давать?
1: Да, когда бургеры, подегустировать еще что-то, сорта пива разного, которые влияют на ваше здоровье.
0: Давай так. Человек, сидящий напротив тебя, когда-то был скрытым дегустатором виски, который вредит вашему здоровью. Мы все понимаем.
1: В разные места. И,
0: в молодости бывало, да-да-да. Это было интересно. Ну, в том числе прогуляться по заведениям и посмотреть, кто как что.
1: Тебя, скорее всего, не возьмут, потому что там требуемый опыт. Нет опыта, а ты уже, получается, серьезный.
0: Ну, матерый, да-да-да. Причем в самых тяжелых товарах, скажем так.
1: Ну, что же, ребят, мы пасуем, а вы, пожалуйста, если что, скинем ссылочку, куда писать.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 26 мая в этом году особенный день. Да, официально установили, что именно сегодня самый подходящий день в России для последнего звонка. Ну, кто-то уже погулял, я видел уже в социальных сетях, у кого-то уже это случилось, а у большинства будет именно сегодня. Помнишь, да, свой?
2: Конечно, конечно.
1: Что самое первое соблюдать?
2: Слушай, я вспомнила, во-первых, ну как так-то, зачем? У меня были шпильки такого размера. Вот я сейчас бы за деньги, за большие не най... А я же, понимаешь, все вот это вот, как
1: все...
2: Ходила,
1: конечно.
2: Гуляла, прыгала, танцевала.
1: Хвостики, бантики.
2: Хвостики, два хвостика. У меня
1: прекрасно.
2: Были белые, да. Юбка достаточно короткая. Огроменные эти каблуки.
1: Ну все, ты готова. К последнему звонку готова. У меня эпик фейл случился. Тогда, помнишь, еще были фотоаппараты у большинства с пленкой.
2: Да.
1: И она засветилась. На мое счастье, были еще люди, которые тоже фотографировали и правильно открывали фотоаппарат, потому что все мои, сколько там, 22-25 год, все сгорело. Все дотла.
2: Мама такой же фотограф, как ты был примерно. Вот ей дали в руки тоже фотоаппарат.
1: Ответственный человек.
2: Да, и там примерно, ну вот, ничего не сфотографировал.
1: Ну, как раз глаз.
2: Там, кусок
1: ухо.
2: Глаза. До сих пор она так фотографирует.
1: Хорошо, да. У нас еще оранжевые ленточки, кстати, были. Это забавно. Просто вот, да, не белые, не красные, да, не классика. А вот такие, хоба, выделились. Но было интересно. Песни пели, ходили вообще с троем, вот буквально за ручки. Все как, ну, не знаю, это романтика безумная.
2: А, я еще вспомнила. Это же, получается, был последний звонок, а не выпускной. Я переделала полностью. Я ставила спектакль и переделывала полностью стихи под всех учителей, потому что я была самая активистка в школе. Но самое смешное, я даже, по-моему, это рассказывала, потому что у меня про всех были песни.
1: Да.
2: И у нас был завуч именно по вот воспитательной работе творческой, поэтому я с ней больше всего коммуницировала, и я про нее переделала песни группы «Ария». И там были слова «Любовь Сергеевна» из тех. Внимание! «Кто любит шутки и смех?»
1: Ну, жестко, да-да-да.
2: Именно под «Арию», понимаешь?
1: Да-да-да. Я тоже был активистом, и я организовал ресторан. Это потом еще на 5 встреч выпускников распространилось. В общем, да, я потом был очень рад, в кавычках, этой миссии своей. В общем, ребята, у каждого был последний звонок. Свои воспоминания. Все, давайте, да, сегодня больше про последний звонок. Выпускные тоже круто, но я думаю, мы до них еще доберемся. А сейчас можно даже немного вот пофантазировать, да? Вспомнить, во-первых, вальс. Танцевали или нет? И вообще, что у вас это было? Постановкой или просто танцевал кто как может? И если бы, например, вы встретили себя вот в день выпускного, что бы там школьнику могли сказать? Или, может, наоборот, школьник бы обратился к вам и сказал, о чем-то напомнил важном.
2: Я
1: давайте
2: бы точно сказала, шпильки вот эти больше не надевай. Пишите нам в группе «Первый смен ВКонтакте».
1: Если бы молодость знала.
2: Да, во всех соцсетях «Ретро-ФМ» мы с удовольствием прочитаем.
0: «Между тем» на «Ретро-ФМ». Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Что произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется?
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая. Новые серии.
7: Это

0: улики.
1: Это аргумент.
2: В пятницу в 18:10.
3: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
2: Вечерний детектив.
4: Пользуется таким успехом женщин.
2: На канале ТВ-центр.
1: Узнаешь много интересного.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: 7.28, точная московская. Маргарита, скажи, чем занималась в воскресенье?
1: А что такое?
0: Ну, хорошо, я спрошу прямо. Участвовал ли ты в знаменитом велопробеге?
1: Да какой
0: там велопробег? Предлагалось пройти тысячам людей.
1: Я же рассказывала, мы почти. Почти участвовали.
0: Очень близко, но наоборот.
1: Очень близки, но пришли домой все в 5 часов.
0: У нас тоже был свой забег. Это тоже была нагрузка. Это тоже, в общем-то, было даже кардио. В общем, ученые тем временем доказывают и все-таки напоминают, да, если уже не говорить, даже назидают. Поездки на велосипеде прокачивают мозг и спасают от стресса. Они только заботятся о вашем физическом здоровье. В общем, вердикт ученых однозначно сможет так говорить. Велосипед вообще один из самых простых, но при этом эффективных способов улучшить работу мозга. Да, выяснилось, что вот если регулярно этим занимаешься, вот тогда тревога уйдет. Один раз прокатилась вот это или спортом раз в месяц позанималась, ничего не будет. Надо постоянно заниматься, тогда кровь приливает к мозгу и помогает быстрее соображать. Вот лучше всего умеренные поездки на свежем воздухе, вот не в тренажерном зале, да, поняла. Короткий сессии. По
1: да,
0: 20-30 минут
1: у меня
0: в день.
1: Только единственный вопрос. Вот ты сказал, стресс уйдет, а он сейчас пришел. Потому что если вдруг ты забыл, я не умею кататься на велосипеде. Я только на сайкле, который
0: слушай,
1: вроде
0: да,
1: как велик, но никуда не едет.
0: Только поначалу там падаешь. Вот на лапотники, на коленники там все надеваешь. И как бы в принципе ты чувствуешь себя в безопасности.
1: А если я на четырехколесном маленьком приеду, покатаешь меня по территории?
0: Да, мы даже на это посмотрим с удовольствием. В 7.30 давайте о серьезном поговорим с Вадимом Рифманом.
2: Обязательно о новостях поговорим. Доброе утро. Итак, Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальная продолжительность сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год. Авторы инициативы заявили, что около 90% россиян готовы трудиться сверхурочно ради дополнительного заработка. Однако прежнее регулирование не позволяло работодателям оформлять такую переработку официально. Новый закон сократит необходимость в создании почти 50 тысяч рабочих мест в ряде отраслей. Увеличенный лимит допускается при условии, что он закреплен в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Режим беспилотной опасности действовал также в Ленинградской, Вологодской, Орловской, Волгоградской, Ивановской и Тульской областях. Каршеринг хотят включить в федеральный закон о транспортной политике в России. Документ должен закрепить ключевые принципы формирования и развития единой транспортной системы страны. Он направлен на регулирование всех основных видов транспорта, пишет сегодня «Известия». Отмечается, что включение каршеринга в формируемую модель транспортной системы позволит создать единые и понятные условия для взаимодействия операторов с ведомствами и парковками. Разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг рекорда. В конце прошлого года разница в стоимости между квартирами от застройщика и старым фондом в Центральной России составила примерно 90%, это выяснили «Известия». Отмечается, что в большинстве стран Европы разница между первичкой и вторичкой обычно не превышает 9-15%. Сильнее всего на ценах сказалась льготная ипотека в России. После запуска массовой безадресной программы под 8% в 2020 году спрос на новостройки резко подскочил, и вместе с ним начали расти цены. Предполагалось, что после сворачивания программы рынок стабилизируется, но этого пока не произошло. Южнокорейская компания планирует отправить в международный тур вместо живых артистов – роботов. Как пишет британская газета Guardian, в сеульском парке Galaxy Robot Park уже выступают гуманоидные роботы, они танцуют под различную музыку, и вот к концу года их планируют отправить в мировое турне. И еще курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 45, а далее первая смена РТРФМ. Всем хорошего дня.

0: А уже 7.39. Вот, оказалось бы, только глаза открыли, а тут хоба. Ну, у нас-то, ладно, работа идет, ответственность давит. А у людей, может быть, как-то по-другому складывается.
1: Ты даже сказал слово «ответственность» и «давит», и все это про нашу работу. Я аж, это что, это про нас, что ли? Мы что, работаем?
0: Сейчас отец начнет детство писать. Да ты 18 минут работаешь.
1: Работает она, ответственность у нее давит.
0: И вот попробуй с ним поспорить. Попробуй опровергни.
1: А еще скажет, и песенки они всякие в нейрохите поют. А я скажу, да, поем, и не просто так. Мы еще беспроводные.
0: С победой вас! Привет, хорошего утра, да. Надо на позитиве как-то к родителям обращаться.
1: Конечно.
0: Давай к игре.
1: Беспроводные наушники дарим. Ну, если вы с нами споете в нейрохите и еще отгадаете, какую же песню наша ИИшка взяла и зашифровала. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: И мы приветствуем Татьяну из Ставропольского края в нашем нейрохите. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, Саша.
2: Доброе утро.
0: Да, ну как, вы давно проснулись, уже успели прийти в себя для того, чтобы не только ответить, но, может быть, даже спеть. Настроены?
1: Вы знаете, я проснулась очень давно, я живу в сельской местности, да. Поэтому мы встаем очень
0: дела
1: рано.
0: Дела хватает.
1: Да, и естественно, вы знаете, я очень долго пыталась дозвониться, и если у меня получится отгадать, я, конечно, с большим удовольствием вам спою.
0: Прекрасно. Татьяна, ну артист очень известный и любимый миллионами, загадан. Лужники собирает, да что только он не делает, да.
2: Сердечки
0: продолжает активничать. Да, в общем, мы вам желаем удачи. Если с первой подсказки угадайте беспроводные наушники, со второй годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Итак, Татьяна, собрались, слова не изменились, только музыка поменялась. 3, 2, 1, поехали.

0: Ну, манера исполнения, конечно, уводит куда угодно.
1: Далеко вообще.
0: Да-да-да. От оригинала.
2: Что-то такое знакомое. Ты одна и я один.
0: Ну, там как-то было полегче, по жизнерадостней, знаете, как и все его творчество, в общем. Так, посолнечней, позажигательней, потанцевальней. Ну, можно кого-то хотя бы назвать, да, имя, фамилию, потому что и он знаменит. В общем, там и семья, с которой он так дружит и связан. Сергей Жуков. Ну, хорошая версия, мы его с прошедшим юбилеем снова поздравляем. Да. Вот, в принципе, кстати, не так далеко, но чуть-чуть
1: возможно,
0: пораньше, постарше.
1: У кое-кого из его семьи сегодня тоже день рождения, вот так я скажу.
0: Это уже слишком подсказка.
2: Я одна. Давайте вторую подсказку.
0: Давайте, послушаем.
1: Слушаем слова.

0: Так? Так? Ну все.
1: А вы знаете, мне так стыдно, но я совершенно ничего не могу понять.
0: Не стыдитесь, здесь может быть наугад назвать. Ну правда, у него жена сегодня день рождения отмечает. И тоже она знаменитая, и тоже поет.
2: Два артиста.
0: Такая очень артистичная, талантливая семья. Вот кого сразу вспоминаете? Чтобы и он, и она. И иногда даже и вместе. Газманов, но тут как бы...
1: Нет, два артиста. Да. Это Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.
0: Рыбин, потрясающая семья. Да-да-да, Долгопрудному привет. Кто угодно, да-да-да. Но здесь не они. Давайте мы оригинал вам поставим, чтобы вы поняли, о ком идет речь. Не унывай, что за окнами май. Ну, конечно, нейросеть переделала удивительным образом, и Агутина там вообще не узнаешь. Вообще. А Анжелика Варум сегодня день рождения отмечает, и мы его так предварительно сразу от всей нашей команды поздравляем с днем рождения, Татьяна. А вас мы поздравим в следующий раз, потому что если сегодня не победили, то значит вам снова можно дозваниваться и участвовать в наших играх. А мы будем вас ждать, хорошо? Да, ну что ж, Татьяна, вам...
2: Там было молчаливое согласие, мы уверены. Да.
0: Ну и, в принципе, человек из сельской местности сказал, там уверен, забот хватает, там в том числе утренних. Да. Поэтому пусть все у вас получается, весна будет классно, урожай, все как надо. А мы послушаем Леонида Агутина «Не унывай» на Ретро-ФМ.

0: Так, ну сегодня у большинства школьников важное событие. Последний звонок 20-26. Мы ваши истории принимаем, пожелания, воспоминания. Ну и вот такая встреча вне времени. Если бы сами себя встретили, да, расскажите про этот удивительный диалог разных поколений. Итак, да. Сообщения из соцсетей.
1: Начала читать сообщения. Думаю, так, ну привет мы передаем обычно в Филичите, но тут я прочитаю. Да. Доброе утро, пишет нам Давид. Первая смена. Я хочу, чтобы вы мне пожелали, здоровья, всего самого наилучшего, особенно в учебе, потому что я заканчиваю 5 класс. Мы вам желаем вообще максимальных успехов в учебе.
0: Когда человек сразу вот наперед, понимаешь, планирует жизнь нормально.
1: Конечно.
0: Вот как бы,
1: да.
0: Я уже в 5-м, понимаешь, я так и не пойму. Я айтишник или инженер. Вот, понимаешь, да, мы там в 18 еще не понимали, кем будем. А вот человек уже все знает. Так, еще, да.
1: Вероника пишет, доброе утро, сказала бы, ничего не бойся, иди своим путем. Мне нечего менять. Вот так вот. Молодец, Вероника. Далее, значит, Ольга пишет, мне кажется, такое странно, ну, редко такое случается, и слава богу, такое есть. На выпускном после 8 класса мальчики не пришли, а в 10-м были все, и мы до сих пор дружим все и часто собираемся. Ольга из Астрахани.
0: Это классно. Сохраняйте эту традицию, да, потому что это дорогого стоит. Мы вернемся обязательно к теме, когда будет чуть больше времени. Я думаю, что минут через 20-25 обсудим ваши свежие сообщения. Можно в Макс писать, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте. Найдем, прочитаем, обсудим. Еще вот вальс мы сегодня не обсуждали толком. Обязательно к этой теме тоже вернемся.

0: 8.00 в столице. Вторник, 26 мая на календаре. Последний звонок, а у нас только начинается все. И есть свои традиции. Новости в первой смене от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, если мотоциклистам разрешать ездить по автобусной полосе, это позволит снизить уровень ДТП и конфликтов на российских дорогах. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом, он прокомментировал инициативу Минтранса. Парламентарий отметил, что полоса для общественного транспорта часто пустует. Байкеры могут ездить там, не двигаясь в потоке между машинами и не провоцируя ДТП. Нилов заявил, что выделенка широкая, и мотоцикл может обогнать автобус, не создавая при этом никаких препятствий для движения. Ранее, напомню, министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что Минтранс прорабатывает вопрос разрешения мотоциклистам ездить по автобусной полосе. Мошенники продают несуществующие экскурсии. Как сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава, мошенники представляются в телеграм-каналах гидами или путешественниками, предлагают экскурсии, берут полную предоплату и исчезают. Среди ключевых признаков обмана, требования перевода на личную карту, отказ от договора, навязчивые фразы об ограниченном количестве мест и скидки в 20-30% ниже рыночной стоимости. Эксперт напомнил, что настоящий гид или туроператор всегда работают официально, заключают договор, выдают чек. Информацию о нем можно проверить в едином федеральном реестре на сайте Минэкономразвития. Роскосмос вернет с МКС контейнеры с бактериями и грибами, а также семенами растений, образцами почвы и горных пород. Почти все они пережили долгое испытание вакуумом, радиацией, перепадами температур. Результаты эксперимента уже показали, что, например, бактерии сумели выжить, проведя больше 2 лет в спецконтейнерах в открытом космосе. А способность семян сохранять всхожесть важна для создания оранжерей на других планетах. Уже завтра, кстати, космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев заберут 3-й контейнер эксперимента с модуля «Поиск». Он провел в открытом космосе аж 5 лет. Ну и последнее. В Германии женщина высидела цыпленка в собственном бюстгальтере. Это была вынужденная мера после того, как курица отказалась сидеть на яйцах. Садовод из Баварии обнаружила, что 2 ее курицы отложили яйца в одно гнездо. Но сроки высиживания различались, и ни одна из наседок не взяла на себя ответственность за птенцов. И вот тогда Яне Кюхлер соорудила конструкцию из спортивного бюстгальтера и толстых носков, заложила туда яйца и носила под одеждой. Ночью спала на спине. Цыпленок вылупился через сутки, немка назвала его Тити. В честь места высиживания, это немецкое слово означает грудь. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.

0: Три минуты девятого столицы. Доброе утро.
1: Доброе,
0: спасибо
1: это...
0: Вадиму Ривману за просвещение. Да, что мы узнали из его новостей?
1: Да.
0: Доллар на 3 рубля вырос. Ага. Да, да. Что
1: доллар,
0: еще?
1: Вот женщина цыпленка Тити назвала.
0: А, я пропустил, что там было?
1: А там было все. Значит, единственное, я думаю, что если бы кто-нибудь из нас бы это сказал, сказать, какие бы пошлые ребята, да? А когда Вадим Ривман говорит,
0: как будто энциклопедию вещает просто,
1: как будто
0: да?
1: бы рассказал важную новость. Такую пропустить было нельзя.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, гороскоп на 26 мая, вторник. Сосредоточимся и совсем разберемся. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
2: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишний контакт.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Вторник, друзья, это получается последний вторник весны. Опаньки, просыпаемся!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.14, точное московское. У меня такой вопрос. Ты, кстати, сохранила толстовку ретро-ФМ?
1: Конечно.
0: Вот это важно.
1: На круиз возьму.
0: Потому что классный мерч, он открывает двери в жизни. Сейчас я тебе расскажу одну историю, которая происходит сейчас в Корее. Там новый тренд для свиданий. Парни покупают мерч дорогой, чтобы, ну, казаться богаче. Есть там, в общем, одна компания, которая сейчас взлетела. Компания одежды. Там просто бум переживают, и его сотрудники получают огромные зарплаты, бонус, как будто, знаешь, вот стереотип об айтишниках. Вот у них такая компания есть. Так вот, в объявлениях можно купить мерч этой конторы, чтобы убедить спутницу, что с деньгами у тебя все в порядке.
1: Да,
0: удивительно, но вот магия этого логотипа, не буду его произносить, да и никто его все равно не знает, работает не только на девушек. Парни, да, честно признаются, что вот в мерче компании заметили еще жирный плюс. В ресторанах им охотнее дают лучшие столики, например. Да, в отелях там и в магазинах персонал моментально повышает класс обслуживания. Вот так, в очередь тебя пропускают вперед. Ну, согласись, вот да, вспомни там себя молодой. Одно дело сходить на свидание там с Пашкой из соседнего подъезда, вот просто когда там Пашка в кепке. Другое дело, когда Пашка в костюме Абибас.
1: Пашка Абибас, да,
0: понимаешь,
1: хотел
0: сказать. Понимаешь, выходит, да-да-да. И все, и ты понимаешь, вот это трикошка,
1: и
0: вот это фраер.
1: И мы уже готовы.
0: И все, вечериночка намечается. Отдельный привет всем выпускникам, которые сегодня гуляют, настраиваются. Очень важный день. Родителям держаться, не переживать, а еще лучше делиться с нами своими воспоминаниями. Совсем скоро мы это обсудим.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: принадлежит Самаре. Да, на площади Куйбышева в вальсе одновременно закружились более 1300 пар выпускников. Это официально вошло в книгу рекордов, и можно найти
1: красиво.
0: Видео. Я уверен, что это было сверхкрасиво. Ну и, конечно, ваши сообщения из соцсетей с удовольствием разбираем, воспоминания поднимаем. А день все-таки такой трогательный, есть что вспомнить.
1: Лиль пишет: доброе утречко, первая смена. Я помню свой выпускной, было здорово. Прошло уже 36 лет, а я как будто вчера там была. Первая любовь. Так здорово.
0: А мы сегодня, еще Татьяну Овсиенко вначале слушали. Школьная пора, ну прям совсем напоминание об этих чудесных школьных годах.
1: Так, далее, значит, Ирина пишет: мурашки, до сих пор мурашки. Видела вчера девочек в фартуках, как у нас в прошлом веке были. И мурашки.
0: Так, Алексей Казаков пишет, мы еще вот спрашивали, да, если бы вы могли встретить себя в день выпускного, что бы вы сказали этому школьнику? Ага. И вот Алексей делится: доброе утро, Саша, Рита. Если меня вернуть в день последнего звонка, я бы сделал комплимент однокласснице. Сказал бы: ты в коричневом платье с белым фартуком и алой лентой и белых гольфах выглядишь, ну, просто потрясающе. И предложил бы ей пойти кофе попить с молочным сердечком в буфете. Это трогательно. Спасибо, Алексей, да, за
1: такую мысль. А вот Александр пишет: на моя танцевал со своей будущей женой, с которой мы поженились спустя 20 лет. Представляешь, то есть не сразу, а через 20 лет, наверное, на встрече выпускников встретились.
0: А у меня есть, да, знакомые, которые встречались, ну, может быть, не спустя 20, спустя 10 лет, и образовывались пары, семьи, да, и детей уже рожают. Вот интересно, да, в школе не рассмотрел, а потом спустя годы уже совсем взрослый.
1: Синичкина, вы же за меня.
0: Да, да, за косички дергал Синичкину, да, и Огурцов оказался тем самым мужчиной, которого она ждала всю жизнь.
1: И Огурцов оказался Лемхом.
0: Ой, ну, я ждал. Это Сан-Франциско, город стиле-диско. Что ж, как в ДК, с песней это Сан-Франциско выступает 9-й Г-класс. Вот, в общем, ждем ваших историй и выступлений от 9-го Б, и про ленточки, и про фотографии, и про последний звонок, а может, на первом звонке у вас тоже там было что-то интересное.
1: Я
0: делитесь.
1: На плечах.
0: Вот, я бы это. А я носил да, на плече тоже. Господи, только думаю, не уронить бы. Да. Это было интересно. В общем, ждем мы сообщений в социальных сетях. Обязательно вернемся к этой теме. А в этом часе у нас еще будет обратный отчет, так что настраиваемся на игру.
2: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: В кино с 28 мая.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А7. 71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте!
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение.

0: Решения и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Да, это мы. Сегодня вспоминаем последний звонок, но и не только обсуждаем актуальные новости. Вадим Рибман предупреждает, что там евро немного подорожал. Просто, чтобы все были в курсе.
2: Так, у меня самая идеальная новость. Ну, ты знаешь, если идеальная, то она про животных. Но сейчас она, кстати, не про собак, а про кошечку и про девушку.
1: Великодушно, которая... с твоей собачьей стороны.
2: Да, пожалуйста. А, значит, девушка подарила коту своему сломанный ноутбук, чтобы тот работал рядом с ней и перестал мешать на созвонах.
1: Так вообще детям, да? Котик-то пусть тоже клацает.
2: Короче, ну план сработал слишком хорошо. Теперь коллега проводит за рабочим местом до 12 часов. Вот он постоял около ноутбука, что-то там лапкой трогает.
1: Представь, да, коллеги, можно без видео сегодня, да, да. Хорошо, да, да. Все здесь, да, производственный отдел здесь, на месте, коммерческий. Знаешь, да, да, да. Перемяуканье, перекличка.
2: Это единственное, когда, ну, обычно на созвонах у тебя нет-нет, случайно какая-нибудь маска кота или собачка,
1: да,
2: включится.
1: Да, закрыть лицо настоящее в каком-то состоянии. А здесь и маска не
2: нужна. Оригинал.
1: Серьезные люди пришли. Давайте их послушаем. Вадим Рибман конкретнее.
3: Ну, давайте расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России разработают ГОСТы на рационы школьного питания. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. Она отметила, что на российском рынке есть производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. В России разработают требования к беспилотным автомобилям. Минпромторг, МВД, Институт НАМИ в течение года должны разработать требования безопасности к беспилотным автомобилям, отчитаться об этом в правительстве. Это предполагает принятый Кабмином план. В числе запланированных мероприятий разработка требований безопасности к такому транспорту. Это необходимый набор данных о его состоянии в момент сбоя или аварии. Кроме того, предполагается обязательно оснащать беспилотные автомобили бортовым устройством записи информации. В России разрыв между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья к концу прошлого года достиг 90%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В Центральной России цена в новостройках почти вдвое выше, чем в готовых домах. Ситуацию связывают с последствиями льготной ипотеки и перегревом рынка. Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван. Об этом заявили в компании SpaceX. Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не раскрывают. Чун Ван разработал собственное программное обеспечение и в 2013-м создал первый в Китае пул по майнингу виртуальной валюты, биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в $300 миллионов. Россияне все чаще выбирают для отдыха остров Маврикий в Индийском океане. В отдельных туркомпаниях спрос вырос в разы, сообщает Ассоциация туроператоров России. Эксперты отмечают, что путешественники хотят не просто отдыха у моря, а сочетания красивой природы, качественного сервиса, хорошей кухни, приватности и насыщенной программы. И еще назову курсы валют. Доллар 71.55, евро 85.45. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Маргарита, который час?
2: 8. Я посмотрела, я подглядела. 38.
1: А вот были бы тебе смарт-часы на руке, ты бы ответила быстрее, четче и вообще
2: и
1: даже
2: главное,
1: бы не
2: нервничала. Главное, чтобы вообще ответила. Знаешь почему? Потому что по обычному циферблату я не понимаю, а по смарту 100%.
1: Еще на велике не катаюсь. Во всем остальном разбираюсь, как эксперт.
2: Друзья,
1: давайте, давайте.
2: Обратный отчет впереди. Та самая игра, в которой можно выиграть наш суперприз. Это смарт-часы. И, конечно же, еще поощрительный подарок. Это фирменную футболку от Retro FM. 23-24-88. 3-9-5, звоните!

0: Обратный отсчет.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Обратный отсчет в первой смене.
2: В игре «Обратный отсчет» сегодня участвует Вера Череповец на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Добро пожаловать в игру. Скажите, первая попытка. Вот прям взяли и сразу дозвонились и попали.
3: Да, давно мечтала об этом. Уже полтора года не могу до вас дозвониться.
2: А, пытались, значит. Ну, наконец-то. Надеемся, что этот визит окажется у нас, ну, с каким-то подарком. У нас есть фирменная футболка Retro FM. Это если вы два раунда из трех успешно пройдете. Ну, а если все три, то большой триумф и смарт-часы. Главный приз этой игры. Так, что у нас? У нас три раунда на каждое задание по 10 секунд. Нужно отвечать быстро. Вы слышали игру, в курсе, знаете?
3: Да-да-да.
2: Ну, хорошо.
4: Все. Тогда что, не будем терять время. У нас первый тур. Вы готовы?
3: Да-да-да.
4: Поехали. Назовите три школьных предмета. Обратный отсчет пошел.
2: Говорим про уроки.
3: Линейка, тетрадка, дневник.
2: Так, а если про уроки? Первое задание пусть выполнено. Какие уроки, предметы?
3: Русский, литература, математика.
2: Ну, прекрасно. На оба задания ответили, чтобы заполучить, ну, пусть 2 секунды на второй раунд бонусом. Мы всегда даем чуть-чуть больше, если первый раунд пройден легко и с задором.
4: Второй, конечно же, будет, как всегда, посвящен песням.
2: Перед тем, как песню начнем, хочу спросить, Вера, а у вас кто-то вот сейчас из родных учится в школе? Нет, вы просто так сразу ответили, как будто сегодня собирали кого-то вот в школу, нет?
3: Ну, у меня как-то дети уже взрослые, но младшие учатся.
2: А, хорошо. Ну, тогда хорошая учеба младшим, но и переходим ко второму заданию, к песням.
4: Да, я буду напевать как могу песни, ну, а ваша задача их дополнить. Готовы?
3: Готова.
4: Ну, тогда что же, вам нужно продолжить три фразы из песен за 10 секунд, а обратный отчет пошел. Ты на суше, я не море, мы не встретимся.
3: Никак.
2: Газманов.
4: Так, я спросила, Ясеня, где моя...
3: Морячка.
4: Вспомни, капитан, жаркий летний наш.
3: Плохо слышу.
4: Вспомни, капитан, жаркий летний наш.
3: Наш роман.
4: Так,
3: роман.
4: Ну а
2: уточни,
4: я спросил
2: все-таки,
4: у
2: да.
4: Ясеня, где моя?
3: Любимая.
2: Давайте так, вот примем этот ответ в силу того, что спросил там на первом мина какая-то случилась. Что там, я не море или что там было, да? Тут бы кто угодно с трассы сошел, но не Вера из Череповца. В общем, засчитаем вам три варианта.
4: Где моя моя?
2: Да кто ж знает, тут с согласными всегда какая-то бойня происходит, да. Случилось это и во втором раунде нашей игры «Обратный отчет». Что ж, Вера, сейчас будет финальное задание.
4: Два из трех у вас уже есть.
2: Да, здесь без подсказок и без поблажек, только честная игра. Справитесь, получите смарт-часы. Мы вам желаем удачи, да. Ну и, Маргарита, подготовьте участницу.
4: Третий раунд у нас будет посвящен режиссеру Леониду... Что-то у нас там музыка заиграла. Пора выигрывать. Вот так вот. Третий раунд у нас будет посвящен режиссеру Леониду Гайдаю. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три фильма Леонида Гайдая. Обратный отсчет пошел.
2: Итак.
3: «Бриллиантовая рука».
2: Есть.
3: Ой, господи, Иван Васильевич, меня трофейчего нет?
2: Есть, есть, да? Да? И... Третье. Ну, там, тосты говорили. Ой. Тостов много говорили.
3: Служебный роман. Нет.
2: Служебный нет, роман, это Рязанов. Да-да-да. Ну, вот так.
4: Ой. Ну, давайте.
2: Три, два.
3: Смешно, комедия.
2: Один, да-да-да, комедия финальная не приходит в голову, да? Ну, я про тосты
3: жалко.
2: Говорил, про тосты, да. «Кавказская пленница», одна из самых знаменитых работ 67-го года. Вер, ну, мы договорились, чтобы честно играть. Чуть-чуть мы до третьего варианта не дотянули. Поэтому, честно, мы вас поздравляем и вручаем вам фирменную футболку «Ретро-ФМ», потому что два раунда вы точно преодолели. Вы умница, мы за вас переживаем.

0: Да, болели. Вы огромные, молодец, играли очень классно.
1: Да, да, да. Ну и оставайтесь на связи, послушайте вместе с нами Коко Джамбо от мистера президента.
2: Обратный отчет.

0: А многие сегодня пошли на линейку. Последний звонок. Может, к концу вечера тоже станут crazy people под crazy music. А последний звонок, на то и последний звонок, чтобы погулять и запомнить, да?
1: Но я почему-то думаю, что именно сегодня будет там не только crazy, но и вуду. Ну, что-то такое будет.
0: Кто-то писал, что, вспоминая свой последний звонок, мы договорились с парнями, что на выпускном не пьем, но на последнем звонке немножко можно. И делится, что а учителя так учатся, что ждали этого последнего звонка, когда наш класс уйдет больше, чем мы сами. Ну, у кого как, да. Вот делимся воспоминаниями в прямом эфире.
1: Так, ну что, друзья, делимся воспоминаниями, вы тоже делитесь.
0: Ну, делись, да, стаканчик еще подай, да, вот начинается. У всех разный выпускной был и последний звонок.
1: Прочитаем.
0: Особенно в 90-х.
1: Да, и поговорим еще о разных интересных вещичках. Сыграем с вами в «Что, где, когда», потому что она взяла и вернулась. Ну и, конечно же, новости спорта Саша взял и, знаете, с какой любовью подготовил.

0: Столица уже 9, даже чуть больше. Так что просыпаемся, подтягиваемся, сидим на приемник погромче и слушаем любимые хиты на Ретро-ФМ. А кто хочет узнать новости прямо сейчас, Вадим Ривман расскажет.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России могут увеличить отпуск работающим гражданам с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные, поэтому, по мнению депутата, важно прибавить к отдыху еще неделю. Парламентарий добавил, что важно оставить возможность дробить отпуск на части в течение года. Сейчас, как известно, ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей, но одна из них не может быть короче 14 календарных дней, а значит захватывает не менее 4 выходных. Дагестан снова заливает. Подтоплены дворы в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других городах. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Почти 20 поселков оказались отрезаны от транспортного сообщения. В Ингушетии, в Сунжинском районе эвакуированы более 70 жителей. Подтоплено больше 150 домов и придомовых территорий. В Чечне прорвало дамбу. Десятки человек вывезены с опасных территорий. В России вернулись к обсуждению поэтапного допуска начинающих водителей к управлению автомобилем. Этот пункт прописан в правительственном плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года. Законопроект МВД должно разработать уже в следующем году. Идея не нова. Ее обсуждают около 15 лет, но до сих пор дело не доходило даже до проекта нормативного акта. Теперь она официально закреплена в плане правительства. Добавлю, сейчас статистика показывает, что количество аварий по вине начинающих водителей в целом снижается, но среди молодых водителей до 25 лет, которые только получили права, ситуация хуже. На эту возрастную группу приходится около 70% ДТП с участием начинающих. Ну и последнее. Уфимский клещ Валера вновь пострадал от рук вандалов. В столице Башкортостана зафиксировали

зафиксирован акт вандализма в отношении одного из самых экстравагантных городских арт-объектов. Миниатюрные скульптуры клеща по имени Валера. Фигурка установлена у входа в ювелирную мастерскую. Создатели памятника уже заявили, Валеру обязательно отреставрируют, вернут на постамент в ближайшее время. Кстати, 3 года назад оригинальную фигуру похитили. Тогда молодой человек и девушка, украшенные алыми лентами выпускников, демонстративно унесли скульптуру средь бела дня. Впоследствии на постаменте появилась вторая версия Валеры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71, рубль 55 копеек, евро 85,45. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.

0: Так, 9 минут, какой 9? 4 минуты 10-го. Вы тут своими разговорчиками за эфиром сбили вообще.
1: Тут Анатолий и Сергей. Что еще? Шоу «Красные девчонки». Ну, я не знаю, я просто что-то говорю, понимаешь?
0: Уже четвертый год подряд.
1: Очень серьезно, сложно начинать, понимаешь?
0: Да.
1: Но мне нравится, что Вадим Ривман следит за судьбой постолента.
0: Ну, Клещ, Валера, манул Тимофей, да-да. Самое главное, те, кто у него на свадьбе гулял, те как бы продолжают за их жизнью следить. Дружим с семьями, говорят. Да, в общем, у нас что, где, когда серьезная игра, где нам серьезный капитан, интеллектуал, эрудит понадобится обязательно. Обсуждаем последний звонок, ну и слушаем классику Майкла Джексона на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 9.08. Ну что, Маргарит, как ты смотришь на гороскоп?
2: Я смотрю положительно, особенно когда у скорпионов, знаешь, там удачные дни.
1: Но до скорпионов мы еще дойдем, потому что начинать мы будем с овнов. Итак, если говорить в общем и целом, 26 мая, вторник, первая половина дня будет благоприятна для активной продуктивной работы, а вот всякие взаимодействия с людьми не принесут сегодня ожидаемого удовлетворения. И теперь овны.
2: Так, овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоры. Договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата вернется с сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, те самые. Работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий. И именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Ну а сейчас спорт, буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Физкульт-привет всем неравнодушным. Сегодня давайте начнем для разнообразия с тенниса. Андрей Рублев с победы стартовал на Ролан-Гаррос 2026. На старте соревнований он обыграл представителя Перу Игнасио Бусе. Дальше прошли также Андрей Рублев и Каспер Руд, Роман Сфиулин и Стэн Вавринко выбыли. У девушек Диана Шнайдер и Елена Рыбакина вышли во второй круг Ролан-Гаррос. А вот Людмила Самсонова и Екатерина Александрова вылетели. Теперь хоккей, кубок Стэнли. Розыгрыш продолжается. Каролина вышла вперед в финале Востока с Монреалем, выиграв третий матч 3-2. Там в овертайме все решилось. И отмечу, что победный гол на счету Свечникова. У Демидова тоже ассист есть. Теперь о футболе. Вернемся к воскресным событиям. Спартак получит новый Кубок России взамен разбитого. Да, в воскресенье Спартак обыграл Краснодар по пенальти в суперфинале. После матча, когда полузащитник Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись в дребезги, а также отвалилась нижняя часть. Ну и, в общем, на изготовление трофея уйдет не менее 3 недель, говорят. Стоимость кубка составит 10 миллионов рублей. И отдельно сообщается, что глава Гусь Хрустального Алексей Соколов пригласил Солари и всю команду Спартака на экскурсию по заводу, как раз таки, где его производят. Было бы интересно. Матч за Олимпбет Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде. Да, славная новость. В 26-м году трофеи между собой разыграют «Зенит» и «Спартак». Игра пройдет 18 июля. Отмечу, что в прошлом году Суперкубок России прошел в Казани. В заявку сборной Испании на чемпионат мира не попал ни один игрок Реала. Подобное произошло впервые в истории, действительно, что-то небывалое. В состав включен Гави, например, не игравший за сборную год. Вот игрок был растроган. Ну, в Реале что-то происходит невероятное, судя по всему. В Милане жесткая чистка. В отставку отправлены тренер Аллегри, а также директора Таре, Форлани и Манкадо. Клуб прямо назвал невыход в Лигу чемпионов провалом сезона. Да, Росонери уже нашли кандидата на пост главного тренера, но еще придется рассчитаться со всеми уволенными, да, платить неустойку. Это все новости спорта к этому часу. Обо всем остальном обязательно будем рассказывать по мере поступления информации. Ну а сейчас время вернуться к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9.20. Спорт состоялся или он продолжается?
1: Продолжается еще какой. Смотри, давай. В общем, я всем это расскажу. 98-летний британец побил рекорд Гиннесса по полету, стоя на крыльях самолета. Это прям... такие аплодисменты.
0: Это что, Том Круз отдыхает? Давай,
1: короче,
0: давай, подробности.
1: Год назад он с трудом справлялся даже с лестницей в своем доме. Решил, все, я не буду сдаваться. И начал регулярно заниматься с физиотерапевтом. Ну и все, в общем, было очень упорно все это мероприятие. И оказался в итоге мужчина на высоте 1000 метров. Спокойно прогулялся по крылу старенького биплана, пока самолет делал круг над музеем в Дуксфорте в Англии. Полет занял 6 минут. Но это же вообще восторг.
0: Это было круто.
1: Он еще, естественно, на благое дело собирал деньги под это все.
0: Вообще красота.
1: Для фонда.
0: Кого-то к земле больше тянет, там, знаешь, посадишь, а кого-то к небу больше тянет.
1: Да. И, в общем, это еще раз всем показатель, что спорт, это, знаете, то, чем надо заниматься. Вот так вот, по чуть-чуть, по капельке. И главное, идти к своей цели.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Что произошло-то?
5: Ну, очень странная история.
6: Все именно то.
5: Чего?
6: Опаньки. Чем кажется.
4: Свидетели есть.
5: Версии нет.
6: Чувство правды.
7: А что это вы тут вынюхиваете, а?
8: Так работа у меня такая.
6: Новые серии.
5: Это не улики.
8: Это аргумент.
6: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
6: Вечерний детектив.
5: Пользуется таким успехом у женщин.
6: На канале ТВ-центр.
8: Узнаешь много интересного.
6: Возрастное ограничение 16+.
10: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: А между тем, сегодня последний звонок. Да-да-да, сообщаем, напоминаем и читаем ваши сообщения, воспоминания, мнения. Игорь пишет: «Бодрое утро. Выпускной прошел как-то скромно. Никуда не ездили. Я рад, что закончил школу. Не надо домашку делать». Игорь, золотые слова.
1: Да, домашка, это же... Вот честно, учиться, по-моему, прикольнее, чем делать домашку. Владимир напишет: «Доброе утро, Рит, Саш. Последний звонок – это память на всю жизнь. У меня в этом году юбилей. 50 лет назад прозвонил звонок, и вот с одноклассниками общаемся до сих пор.
0: Красота.
1: И через 2 недели встречаемся отметить это событие».
0: Молодцы.
1: Вот я, честно, я ни с кем из одноклассников...
0: Мы переписываемся только. Вот я давно не встречался.
1: Я в инсте только где-то там слежу, кто-то
0: да,
1: за
0: да,
1: кем-то.
0: Да.
1: Вот, а так вообще...
0: Ну, в том числе, где запрещено, да. Евгений пишет: «Всем хорошего дня. У меня не было выпускного. После 7 класса я бросил школу». Ну, так получилось. Евгений, да вы не оправдываетесь, мы не обвиняем вас ни в чем. Кто его знает?
1: После 7-го?
0: Может быть, она жизнь, да, и лучше. Вон, Рит после 5-го бросила, да, кто же знал, надо было доучиться.
1: Да, да, да. Не всегда правильные слова говорит.
0: Давай, давай, образованная моя. Ну, ладно, я сейчас сообщение от Юли зачитаю. Она здесь истории целой делится. У моей доченьки вчера был выпускной из начальной школы 4 класс. Грамоты вручали, и не только детям, но и родителям. Это приятно. 27 отличников на все классы.
1: Ой.
0: Очень волнительно, потому что впереди еще самый сложный процесс обучения. Будем стараться держать оборону отличницы. Ну и говорят про
1: ты
0: список
1: знаешь,
0: литературы, что там целое состояние надо
1: выложить. Что мне было бы интересно сейчас?
0: Да.
1: Вот где отличницы из нашего класса? У нас была одна отличница, ее звали Саша.
0: Да.
1: Все у нее всегда списывали, она была такая супер хорошая девочка. А обычно же наоборот говорят, что, знаешь, троечники, вот они потом становятся успешными в бизнесе.
0: Ну это успокаивает.
1: Вот
0: да,
1: мне очень интересно, что, блин, я сейчас пойду и напишу всем отличникам, узнаю вообще, как у них дела. Вот, а еще хочется сказать, ну честно, сегодня 26 мая, кто-то празднует
0: последний звонок,
1: а у кого-то день рождения. И есть у меня одна такая девчонка, обладательница, но я же могу сказать, это будет честно, второй по красоте собаки, ну потому что первая у меня, да ладно, просто очень классные собачки. У Алисы день рождения, Алис, мы тебя тут все поздравляем. Вот, если вдруг хочешь принести нам, ну, торт, ты против?
0: Можно, можно и без объедания, знаешь, как бы. Просто поздравить человека.
1: С днем рождения.
0: Обязательно прям вот есть надо. Обязательно писать.
1: У нас сегодня другой человек торт принесет.
0: Это да, есть свои именинники. Так что пишите в социальных сетях, мы обязательно все найдем, разберем. Мы сегодня вспоминаем последний звонок. Ну и, кстати, еще такую тему, поднимаем вот тему вальса и тему, если бы вы встретили себя сегодня, вот выпускника того, что бы вы ему сказали. Интересно и такая, на подумать.
1: Да,
0: будем
1: да,
0: ждать
1: да,
0: сообщения, обязательно почитаем. Половин 10-го. Новости. Вадим Ривман, послушаем.
2: Да, прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальная продолжительность сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год. Авторы инициативы заявили, что около 90% россиян готовы трудиться сверхурочно ради дополнительного заработка, но прежнее регулирование не позволяло работодателям оформлять подобную переработку официально. В России предложили внедрить новую систему ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам начинать выплату процентов только после фактического получения ключей от жилья. Авторы идеи подчеркивают, что реализация инициативы позволит застройщикам привлечь новых клиентов, для которых непосильно одновременно оплачивать и ипотечные взносы, и при этом арендовать жилье в ожидании завершения застройки. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Режим беспилотной опасности действовал также в Ленинградской, Вологодской, Орловской, Волгоградской, Ивановской и Тульской областях. Если мотоциклистам разрешить ездить по автобусной полосе, это позволит снизить уровень ДТП и конфликтов на дорогах. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом, он прокомментировал инициативу Минтранса России. Парламентарий отметил, что полоса для общественного транспорта часто пустует. Нилов заявил, что выделенка широкая, и мотоцикл может обогнать автобус, не создавая при этом никаких препятствий для движения. Ранее, напомню, министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс проработает вопрос вопрос разрешения мотоциклам ездить по автобусной полосе. Роскосмос вернет с МКС контейнеры с бактериями и грибами, а также семенами растений, образцами почвы и горных пород. Почти все они пережили долгое испытание вакуумом, радиацией и перепадами температур. Результаты эксперимента уже показали, что, например, бактерии сумели выжить, проведя более 2 лет в спецконтейнерах в открытом космосе. А способность семян сохранять всхожесть важна для создания оранжерей на других планетах. Уже завтра, кстати, космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев

заберут третий контейнер эксперимента с модулями «Поиск». Он провел в открытом космосе почти 5 лет. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Любим сообщать классные новости с утра пораньше и в первой смене на Ретро-ФМ. Так вот, еще раз, игра «Что, где, когда» вернулась в своей любимой радиоверсии. Вчера сыграли первую, ну, победить до конца не удалось, дать правильный ответ.
1: Разогревочная.
0: Да. А вот сегодня, а почему бы и нет? Нам нужен капитан, будет 60 секунд, вопрос, и, надеюсь, мы найдем правильный ответ.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Капитан, звони, мы ищем тебя.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: А что наш приз сегодня? Это 10 тысяч рублей. Если удастся найти правильный ответ на вопрос, дается 60 секунд, все в лучших традициях игры «Что, где, когда». И участвует сегодня в этой интеллектуальной битве Анжелика из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас, Анжелика.
2: Добрый день, здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте.
1: С сегодняшнего дня вы капитан. Ответственность
3: с этого момента
1: на вас. И помните, да, чтобы мы приняли ответ, надо, чтобы, ну, хотя бы основная мысль этого ответа прозвучала в течение минуты,
3: да,
1: чтобы,
3: да,
1: он взялся не откуда-то там после повтора вопроса, а все-таки в течение рассуждения. Мы будем вам всячески помогать, и если получится, десяточка ваша, или как 10 тысяч рублей, Маргарита, называют в вашем районе.
3: В нашем районе?
1: Да.
3: Дичка называли.
1: Хорошо. Пусть так будет.
3: А точно в этой программе можно?
1: Да. У нас можно все.
3: Спасибо.
1: Мы смелые. Итак, Анжелика, мы желаем удачи вам и всей нашей команде.
2: Спасибо.
1: Играем честно, без подсказок в интернете. Ну и давайте сосредоточимся на вопросе. Поехали.
4: Внимание, вопрос. Через одну минуту вы должны нам сказать, что произошло бы с нормальным человеком, если бы он вкусил Сардония херпа, траву с острова Сардония.
1: Траву сос. Мне сразу кашель бы прошел. Знаешь, мне травки лечебные какие-то сразу пришли в голову. Чаек заварить.
3: Может быть, что-то с эмоциональной точки зрения.
1: Угу. А как думать, Анжелика, вы? Что там за трава?
2: Я вот тоже думаю, да, что-то с эмоциональной точки зрения связано.
1: А в какую сторону?
2: Наверное,
1: веселее или успокоительное, или что?
3: Какое? Либо, может быть, там, не знаю, творческий бы. Но он же, а это нормальный.
1: Ну, еще медицинская какая-то история такая, ну, которую не очень хочется в эфире.
3: Но это
1: вдруг не понравилось бы очень
3: идее.
1: Сильно человеку. Ну, типа, не понравилось. Не знаю, вот ешь, как трава, вот иногда говорят, да вкус не очень. И так кривишься. Ну, что еще может
3: остров
1: быть?
3: Остров Сардония. Сардония.
1: Либо заснул, либо, наоборот, проснулся, да. Какие еще эффекты могут быть? Ну, не хочется думать, что это прям совсем страшное что-то, да, запрещенное. Трава-то в плане, после которой навсегда
2: может
1: засыпаешь.
2: Может быть, у него какие-то сверхспособности появляются.
1: Вот, третий глаз, да, связь с космосом. Угу. Неожиданно.
2: Да.
1: Опа, экстрасенсом стал. Еще что? Вкусил травы. Может, это какой-то почетный трав, который особым людям вручали. Так, ладно, нет времени больше обсуждать. Я повторю вопрос. Вам что-то надо будет выбрать, Анжелика. Через одну минуту вы должны нам сказать, что произошло бы с нормальным человеком, если бы он вкусил Сардония херпа, траву с острова Сардония. Итак, Анжелика, окончательный ответ?
2: Он бы уснул.
1: Хорошо, давайте, версия «уснул» принимается. Теперь послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Вкусивший эту траву, умирал с дикой гримасой на лице. От этого и пошла идиома «сардоническая усмешка».
3: Господи, вот настолько...
1: Все-таки страшный, да, вариант победил. Хотелось его избежать до последнего, если честно. Да.
2: Но он же уснул.
1: Вот это навсегда, которое не хотелось принимать во внимание. Но тут, я думаю, что еще важное уточнение. Не только уснул, и не только навсегда, еще с гримасой.
3: Да,
1: вот этот смысл.
3: Сардоническая усмешка.
1: Да. Поэтому, ну, Анжелик, спасибо вам большое. И спасибо за активное участие в обсуждении. Да, вот видите, мы крутили-крутили, но не докрутили сегодня.
3: Ребята, а докрутили. Или в нашем видеоклубе. В основном это все тоже можно будет посмотреть.
1: В нашем видеоклубе.
3: В нашем видеоклубе.
1: Там ставят видак, 10 стульев, да, и киношку включают. Хотите, Рэмбо 3 посмотрите,
3: хотите
1: с телезрителями поиграйте.
3: Летних игр, вот, сможете увидеть в ближайшие выходные. Сезон уже стартовал.
1: Я всегда с собой беру
3: видеокамеру.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Ну, под эту песню прям директор школы на последнем звонке должна сказать: «Добрый путь, выпускники! И пусть ваш полет продолжается! Будет полон ярких поворотов, незабываемых виражей, чего там еще, высшего образования обязательно!»
1: Александр Сергеевич, ну что вы делаете? Мы же сейчас все расплачемся! Хороший педагог был, Сашка.
0: Держаться, выпускники, держаться! Вас еще на выпускном как-то надо собрать как-то в кучу и достойно провести вечер.
1: И главное, чтобы вы не забыли еще, знаете, после выпускного, так сказать, правду от лжи отличать. Вымыслы от настоящих
0: фактов.
1: Это все у нас будет в игре «Фейк-контроль» очень скоро. Еще мы поздравим одного очень интересного человека. С днем рождения, правильно? Расскажем все, что мы думаем о ней.
0: Какие большие планы у завуча школы Маргариты Александровны. Вот хорошо, что в нашем коллективе есть человек, который все помнит и все фиксирует. Вы расписание на следующей неделе уроков составили?
1: Вот я сейчас как раз пойду на небольшой перерывчик, и там разберемся.

0: пятницы уже 10, набираем темп. Первая смена ретро-ФМ, любимые хиты, да еще и игры будут. Ух. Смотрит на меня осуждающе. Про новости не сказал. Будут! Вадим Ривман, вот он.
1: Так скажешь, конечно, куда же ты денешься. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в российских школах начались последние звонки. Мероприятия будут проходить до конца месяца. Дату и формат каждая школа определяет сама. Обычно в программу входят торжественная линейка, церемония поднятия флага, исполнение гимна России. Ну а выпускные вечера в российских школах, по данным Минпросвещения, пройдут 27 июня. На Северном Кавказе мощный циклон с ливнями и грозами спровоцировал наводнение сразу в нескольких регионах. Так, в Дагестане сложная ситуация в Хасавюртовском районе. Он серьезно пострадал еще во время аномальных мартовских ливней. По всей республике после нового удара стихии нарушено сообщение с 13 населенными пунктами. Сейчас проезд восстановлен. Под водой оказались улицы Махачкалы. Последствия непогоды ликвидируют и в Чечне. Накануне шторм с градом обрушился на Краснодар. Ветер валил деревья, затопил дворы. Похолодание добралось и до центральной России. В столице, по прогнозу, дожди до конца недели, а температура не выше плюс 15. В Саудовскую Аравию прибыли более 1,5 миллионов человек со всего мира для участия в хаджи. Это традиционное паломничество к святым местам. Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. Верующие сегодня с заходом солнца начнут отмечать Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. Он знаменует завершение обрядов хаджа. Принято совершать добрые дела, приглашать как можно больше гостей, угощать всех нуждающихся. Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван, а об этом заявили в компании SpaceX. Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не приводятся. Чун Ван разработал собственное программное обеспечение и в 2013-м создал первый в Китае пул по майнингу виртуальной валюты биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в 300 миллионов долларов, а вот личное состояние почти в 1,5 миллиарда. Ну и последняя. 55-летняя учительница из школы Астаны по имени Айгуль сдвинула автобус весом 13,5 тонн на 14 метров. Таким образом, она выполнила требования для регистрации мирового рекорда. Для официальной регистрации достижения автобус предоставил городской автопарк. По словам учительницы, на этот шаг ее вдохновил тренер. Кроме того, она решила установить рекорд, чтобы вдохновить выпускников своей школы и придать им уверенности в будущем. Кстати, в прошлом году Айгуль установила достижение, переместив два тяжелых пикапа общим весом 8 тонн на 57 метров. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А далее первая смена на ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Ретро-ФМ.
1: А сегодня, кстати, не только последний звонок, да, сегодня еще и день рождения отмечают некоторые любимые нами артисты и миллионами слушателей Ретро-ФМ. Мы обязательно эту тему еще поднимем через несколько минут. Гороскоп вам расскажем, устроим игру «Фейк-контроль», в которой вручим либо термокружку, либо сертификат Marketplace.
2: Ну и, конечно, я бы даже сказала, на главное блюдо послушаем нашу классную музыку.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: Гороскоп на вторник, на 26 мая. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
2: Полная совместная работа над задачей даст результаты быстрее, чем в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретно.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различить свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыба этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Все, друзья, уже 10:07 по Москве, вторник. Получается финальная неделя мая. Просыпаемся и бодримся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.

0: На крейсере можно и замечтаться.
1: Конечно. А у меня как раз новостюшечка, подходящая к...
0: Под его песню?
1: К песню Криса Ри. This is the road to hell.
0: Прям туда?
1: А знаете что, road to hell? А это круглосуточная продуктивность. Потому что психологи сказали, что именно она приводит к депрессии. Предупредила. Говорит, слушайте, ну давайте уже заканчивать, да, вот это вот успевать все, превращать отдых в слабость, занятость — показатель успешности. Вот это стремление быть успешным 24/7, ребята, да это же прямой путь to hell, выгорание, депрессия.
0: Директор пишет, если ты отключишь телефон и не будешь читать мои сообщения, ну вот видите,
1: а
0: вообще покоя не дает 24/7.
1: Значит, по словам этого психолога моего любимого,
0: пишу.
1: Мозг не способен долго работать с высокой концентрацией без перерывов, потому что уровень мотивации и удовольствия от жизни упадет. И что мы тогда будем делать?
0: Мой мозг не справляется. Я хочу отдыхать.
1: Можешь написать «мой Ириткин». Ну, там просто не справляется.
0: В скобках Арита тоже солидарна с этим.
1: Да, да. Отправляй.
0: Отправляй, да.
1: Все, мы все, что хотели, сказали.

0: А еще наши сердца. Наши сердца в ее руках, в ее хитах. Сегодня мы признаемся в любви Анжелике Варум. В том числе, потому что у нее сегодня день-то праздничный. Да, именно сегодня она отмечает свой день рождения. Певица, которая у нас ассоциируется с настоящей эстетикой, с нежностью, с женственностью. Да, ее хиты знают наизусть, да, мне кажется, даже не одно поколение. И вообще, когда их слушаешь, как-то становится теплее на душе.
1: Да, мы желаем вам бесконечного вдохновения, крепкого здоровья, семейного тепла, безусловно, той самой семьи, знаете, на которую вообще многие равняются, смотрят, восхищаются, таланта, новых, красивых творческих историй. Ну и, конечно, пусть всегда звучит любимая музыка вокруг, а каждый день приносит улыбки. С днем рождения!
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Сегодня последний звонок, но далеко не последняя возможность поностальгировать, высказать свое мнение на этот счет и, может быть, повспоминать. Нина пишет: «Эх, последний звонок в СССР редко был просто формальностью. Для многих это был первый настоящий момент расставания со школой, привычным двором, друзьями, учителями. Иногда праздник заканчивался слезами. Да что там иногда? Всегда. Быстрее, чем его официальная часть. Да, Нина, помним и помним, сколько слез было пролито». Так, всех выпускников Олег Елышев поздравляет с праздником. Дальше. Радик пишет: «Доброе. После кафе с классом поехали на озеро. Возвращались пешком, чтобы напоследок наговориться. Домой пришел в 5 утра. Пустота на душе. Но встречаемся. Хотя школа не отпускает до сих пор, делаю уроки с детьми. И вот поздравляем, Радик, ваших детей. Второй класс. Успешно, отлично, молодцы».
2: А вот Ксения пишет: «Лучший день в моей жизни. Последний звонок. Это чувство, что больше никогда, никогда я не пойду в школу».
1: А это ж да. Вот у них, наоборот, вот это счастье. Никогда я вас не увижу. Всех, у кого, да, вот там, может, в школе какие-то проблемки или не очень было. У нас тусовка была такая класс, такой хороший класс, что вот в тот момент, правда, было грустное ощущение, что вот теряешь что-то важное, что-то нужное и людей приятных вокруг.
2: Александр пишет: «У моего сына Ивана прямо сейчас был последний звонок в 9 классе. Как же быстро летит время. Вроде только сам выпускался, а прошло уже 26 лет. И вот уже сын вступает во взрослую жизнь. События одновременно радостные и грустные. Счастья и удачи тебе, сынок». Александр из Рубцовска нам написал.
1: Присоединяемся к поздравлению. Так, Вадим пишет: «Доброе утро. С теплотой вспоминаю свой выпускной вечер. Это было потрясно. Мы танцевали в конце под переделанную под школу песню Гагарина. Спектакль окончен. Если б я нынешний встретил себя в день выпускного, я бы себе сказал: иди к мечте, дружище. И помни, тебя еще услышат».
2: Ну и все это, я думаю, нужно закончить Виктором, который сказал честно: «Добрый день, я бы сказал себе на выпускном: дорогой, много не пей, упал и хватит».
1: Золотые слова. Спасибо. Мы тему на этом, ну, в прямом эфире завершаем, но в соцсетях можно продолжить обсуждать. Может, даже и фоточки кто-то какие-то прикрепит. Все-таки это добрая ностальгия. Давайте продолжим обсуждать это и в группе «Размен ВКонтакте», и можно в Максе тоже. Посвятим эти минуты актуальному. Новости от Вадима Ривмана.
3: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, в России могут разрешить гражданам регистрироваться в апартаментах. Группа депутатов от фракции КПРФ внесла на рассмотрение законопроект, который разрешает россиянам оформлять регистрацию по месту пребывания в апартаментах. Законодательная инициатива расширяет перечень объектов, где допускается временная регистрация. Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания регистрации, сохранив при этом требования о соответствии помещений проектной документации. В России могут увеличить отпуск работающим гражданам с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные. Поэтому, по мнению депутата, важно прибавить к отдыху еще неделю. Парламентарий добавил, что важно оставить возможность дробить отпуск на части в течение года. Сейчас, напомню, ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей, но одна из них не может быть короче 14 календарных дней, а значит, захватывает не менее 4 выходных. В России разработают ГОСТы на рацион школьного питания. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. Она отметила, что на российском рынке есть производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. Температура воздуха в Москве в начале июня будет находиться в пределах от плюс 17 до плюс 22. В этот период в столице ожидаются дожди. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, к середине первого летнего месяца может потеплеть до 20-25. Что касается последних дней мая, то в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. По словам Ильина, такая ситуация может сложиться в некоторых районах Подмосковья. Синоптик отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: Есть легкое волнение, если честно. Финальная игра на сегодня, в которой можно заблудиться, где правда, где вымысел. Это фейк-контроль на Ретро-ФМ.
1: Единственное, где мы не сможем заблудиться, так в сертификатах, потому что они у нас есть, и мы их подарим, друзья. У нас 5000 рублей на Marketplace, 3000 рублей. И, конечно, наша любимая термокружка. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, сыграем.

0: Контроль. Первые смены.
1: На связь выходит Тула. Галина врывается в эфир. Здравствуйте, Галина.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, вы решительно. По системе пришел, увидел, победил, забрал сертификат или термокружку. На что настроено?
2: Я на сертификат.
1: Ну, хорошо.
3: Ну, будем бороться.
1: Тогда придется прям угадывать, приугадывать. У нас три темы для вас есть. Кенгуру, арбуз и молния.
2: Ох. Давайте кенгуру.
1: Давайте кенгуру обсудим.
3: Ну что же, идем к первому факту. Кенгуру физически не способны двигаться задним ходом. Правда или ложь?
1: Ну, задним ходом. Умеют или нет, как считаете?
3: Надо отвечать.
2: Я думаю, что могут они задним ходом.
3: Угу. И это... На самом деле, они действительно не могут. То есть то, что я сказала, факт правдивый. Потому что из-за крупных задних лап, особо строение коленей с кустового массивного мускулистого хвоста, в общем, это, собственно, легло в основу национальной символики. Кенгуру изображен на гербе Австралии как символ движения только вперед.
1: Да-да-да. Теперь номер два. Максимальная скорость кенгуру 30 км в час. Правда или ложь?
2: Мне кажется, они больше могут бежать.
1: Ну,
2: быстрее.
1: Вам не одно и так кажется. Действительно, это неправда, потому что до 70 километров в час
3: вот
1: развивают скорость.
3: Лапищами.
1: Конечно, там такие качки.
3: Так, новость, которую я не хочу читать, но меня заставили. Мясо кенгуру считают более полезным, чем свинина или говядина, не жуй. Правда или нет?
1: Пробовал.
3: Правда?
1: Да, в Австралии.
3: Ужасный человек.
1: Ну, так себе, кстати. Никому не рекомендую.
3: Что скажете? Правда или нет?
2: Более полезно, чем свинина или говядина.
3: Да.
1: 3, 2, 1. Надо решаться.
2: Я думаю, что нет.
3: А на самом деле это правда. Из-за низкого содержания в нем жира, но мы все еще не рекомендуем есть мясо кенгуру. Пусть лучше бегают себе и становятся символом хорошим.
1: Да знаешь, их там сколько, просто там, да. Там их проще разводить.
3: Короче, у нас один из трех, это прекрасно. Это у нас термокружка получается.
1: Да. Ну что, тема была непростой. Тема была увлекательная. И из трех фактов вы разгадали один про скорость, а потому фирменный приз термокружка от Retro FM отправляется уже в Тулу. Не самовар, а термокружка. Да, теперь мы так будем про Тулу говорить.
3: Все верно.
1: Что ж, давайте к хитам вернемся. Соскучились прям. We'll be right back.

0: Знаешь, о чем я подумал, Маргарита? Вот под стинга Englishman New York приятно проводить время с командой Retro FM.
1: Согласна.
0: Так давно мы не видели Олега Орлова, а тут он пришел и сразу настроение.
1: Да
0: хорошее.
1: Вообще, вот это даже тю-рю-рю-рю-рю-рю, это на самом деле играла. Что типа, ну я радовалась, что Олег пришел. Вот,
0: и... Соскучились мы по коллеге, по нашему разговору, в конце концов, по спортивным обсуждениям. Эх, нам-то всегда было что обсудить.
1: А сейчас нам точно будет что обсудить.
0: Да, вам будет еще и что послушать. Олег вам подготовил самые лучшие хиты, проверенные временем, и продолжит эфир Retro FM. А мы первой смены к вам тоже обязательно вернемся, но уже завтра, в среду, в 7.00, место встречи изменить нельзя. Ну, а всех выпускников еще раз поздравляем. Последний звонок, погуляйте как следует, да. Ну и помните, да, это только один из двух праздников, еще на июнь. Силу оставьте.

благоухает, как в раю, а пламенем пылает адским. Так иной раз можно описать отношения некоторых пар, которые несколько раз на дню и поругаются, и помирятся. У героев этой песни хоть

0: возникают вопросы друг к другу, но в общем и целом тишь да гладь. А все благодаря большой чистой любви. Альбана и Рамин Пауэр на Ретро FM в 11.15 по московскому времени. Далее будем подпевать Николаю Трубачу и Мадонне. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Хорошего дня, друзья.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Кино с 28 мая.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
4: Категория 18+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Дым над водой группы Deep Purple для кого-то словно напоминание о майских шашлыках на даче, а для кого-то просто любимая мелодия, выходящая за временные рамки. Ну, кстати, о времени, друзья, 11:30 в столице. Самое время послушать новости. На Ретро-ФМ приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Недвижимость по биометрии. С 1 июля россияне смогут купить квартиру или дом в другом городе без личной поездки. Как пишет РИА Новости, для оформления понадобятся электронные документы, усиленные электронные подписи и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее. Например, биометрию оформляют при личном посещении банка. Ну, введение в первую очередь коснется стандартных процессов на первичном рынке и в ипотеке. Власти пока не приняли решение по запрету полетов малой авиации. Вопрос обсуждают Минтранс, Росавиация и Минобороны. Как пишет Коммерсант, накануне Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщила, что с 1 июня из-за атак беспилотников в Подмосковье будут запрещены полеты гражданских воздушных судов на высоте до 5100 метров. Но это не распространяется на регулярные чартерные рейсы и санавиацию. Отмечалось, в случае принятия мера затронет до 1000 пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов, которым грозит банкротство. Упомянутые ранее ведомства ситуацию не комментировали. Японская делегация, сформированная из представителей Министерства экономики и МИД страны, прибыла с официальным визитом в Россию. Запланированы переговоры на правительственном уровне. Продолжительность визита составит несколько дней. При этом, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, взаимодействие осуществляется исключительно на межправительственном уровне, без участия администрации президента. В Россию из Республики Корея вернулись школьники, которые победили на Азиатской олимпиаде по физике. Наша сборная завоевала 8 медалей, 4 золота и столько же серебра. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших стран. К этой олимпиаде дети готовились 2 года. И отмечается, Азиатская олимпиада по физике считается одним из самых сложных состязаний подобного рода. В ней участвовали более 200 школьников из 27 стран. Ну а в Калининграде сегодня разыграют 6 комплектов наград. Там стартовали российско-китайские молодежные летние игры. Соревнования собрали 700 молодых спортсменов из 2 стран. Чтобы обеспечить достойные условия для состязаний, задействовали сразу несколько спортивных площадок в разных городах региона. И о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

О том, какое сильное желание упасть со звезд прямо в объятия любимой девушки, может завладеть обычным парнем. Группа Simply Red на Red FM, кстати, свое название. Эта британская группа получила благодаря цвету волос ее лидера Мика Хакнелла. «Рыжий, просто рыжий», — ответил Хакнелл менеджеру местного одного клуба, который спрашивал, как называется его группа. Так на афише, рекламирующей концерты, появилась Simply Red, просто рыжий, вместо Red, как команда рыжеволосого Майкла называлась изначально.

Хорошо быть молодым, свободным, одиноким, как герои этой песни Бонни М, что звучит на Ретро-ФМ. Перед тобой еще вся жизнь впереди, еще столько возможностей сделать правильный выбор и возможности исправить что-то, если выбор оказался не тем, что был нужен. Ну, главное, сильно не увлекаться работой над ошибками, которая может вырасти в жизненное хобби. Меня зовут Олег Орлов. Удачи во всех делах вам, друзья. Бодримся под отличную музыку, что продолжит звучать на Ретро-ФМ уже в следующем часе в столице без 5:12.

0: Ритмичная жизнеутверждающая песня Игоря Сарухановой группы «Круг» вроде бы и заставляет невольно оглянуться назад, посмотреть, что там было за пройденным поворотом, но в то же время призывает с оптимизмом вглядываться вперед. Что там ждет впереди? Конечно же, все самое лучшее. Далее на Ретро-ФМ верные друзья Роксет и Тони Эспозито, 12:16. Столица. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня!
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
5: Опаньки. Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
7: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
4: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
4: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
7: Узнаешь много интересного.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Как же нам иной раз хочется отдохнуть от взрослой жизни, вернуться в детство. Да, увы, поезд ушел, а сейчас детство буквально уходит от выпускников школ. Последние звонки в эти дни звенят для старшеклассников. Удачи вам, друзья, во взрослой жизни и не забывайте свои школьные годы. В 12:30 в Москве. Время узнать, что нового произошло в стране и мире. Послушаем новости. В студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Центробанк может снизить ключевую ставку до 13,5% уже в июне. Именно в следующем месяце состоится очередное заседание Совета директоров. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он уточнил, если регулятор примет решение о понижении ключевой ставки, то снизятся и проценты по депозитам в банк. Стоимость обучения в вузах следует ограничить с инициативой, выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По мнению парламентария, предел роста цен нужно установить в соответствии с официальной инфляцией. Вместе с тем Миронов призвал сделать бесплатным обучение по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров как в университетах, так и в колледжах. Ну и отмечается, например, в Москве цены выросли почти на 14%, в Санкт-Петербурге почти на 8%, в остальных регионах на 10,5%. Ну и на пороге взрослой жизни последние звонки проходят сегодня по всей стране. Ожидается, что школы покинут 750 тысяч одиннадцатиклассников. Например, торжественные линейки уже прошли в школах Магаданской области. В Петербурге праздник отмечают более 29,5 тысяч подростков. В Липецкой области последний звонок прозвенел для 4,5 тысяч одиннадцатиклассников и примерно для 13 тысяч 9. А уже 1 июня для них стартует единый госэкзамен. О Валентине Терешковой снимут фильм «Работа над созданием картины» о первой женщине-космонавте стартовала в Москве. Предполагается, что премьера состоится 8 апреля будущего года в честь 90-летия Терешковой. Напомню, 16 июня 1963 года она совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». За это получила звание Героя Советского Союза и множество госнаград. На российскую столицу обрушился порывистый ветер до 17 метров в секунду. Жители и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице, а именно не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. А ранее синоптики предупредили, что предстоящие четверг и пятница станут самыми холодными днями в столице на этой неделе. Кроме того, есть вероятность, что в конце мая в московском регионе выпадет снег. Ну и о валюте на этот вторник. Американский доллар сегодня 71 рубль 55 копеек, единая европейская 85 рублей 45 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка.

Вечер, конечно, очень приятное и расслабляющее время суток, особенно такой вот розовый, как в песне «Ласкового мая». А вы попробуйте получить удовольствие и радость от утра. Включайте завтра утром «Ретро-ФМ» и слушайте утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами. Самые свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену». Завтра с 7 до 11 здесь, на «Ретро-ФМ».

Как шутят в определенных кругах, если вы думаете, что в каждом человеке можно найти что-то хорошее, значит, вы никогда не работали в отделе кадров. В минувшие выходные, кстати, отмечался один из двух дней кадровика, с чем мы всех причастных и поздравляем. А хорошо, между прочим, иметь сразу два профессиональных праздника, пусть и неофициальных, один в октябре, а другой в мае. В Москве без пяти час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего дня и успешных дел под музыку.

Бывает так, что душа не лежит к человеку, а тело запросто. О чем и спеть не грех. Что и делают Дитер Болин и группа блюсистов на Ретро FM в 13.15 по Москве. Ну а далее бодрить своими лучшими песнями нас будут Дона Саммер, Шура и Белинда Карлайл. Меня зовут Олег Орлов. Отличного настроения всем!

0: утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
2: Блин, я выполнил свою миссию.
1: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано, я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
2: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Сон, как известно, делится на медленную и быструю фазы. Во время второй многие еще умудряются работать. Да не видят вас в легкий транс, товарищи работающие, этот хит Дона Саммер, что звучит на Ретро FM. Ясного сознания вам, друзья, и бодрости на рабочих местах. В Москве 13.30. С новостями на Ретро FM нас продолжает знакомить Дмитрий Королев. День добрый.
1: Приветствую, Олег. Здравствуйте, друзья. У выпускников должна быть возможность пересдать несколько предметов на ЕГЭ. С предложением выступил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. Сейчас школьник может повторно сдать только один экзамен по своему выбору. Депутат считает, что действующее правило нужно расширить, но число попыток все равно должно оставаться ограниченным. По словам Чернышова, один неудачный день не должен перечеркивать годы учебы школьника и ставить крест на его будущем. В парламенте Болгарии обсуждаются снятие всех санкций с Россией и возможное налаживание отношений. Об этом заявил депутат болгарского парламента Ангел Георгиев. По его словам, которые приводит ТАСС, партия «Возрождение», в частности, предложила отменить ограничения на российское топливо, энергетические санкции, а также ограничительные меры на обслуживание самолетов МиГ-29. Георгиев отметил, что имеющиеся у Болгарии истребители нуждаются в замене двигателей, и заниматься этим должны российские компании. Власти Ирана подтвердили, что планируют восстановить доступ к интернету в стране. В правительстве уточнили, президент Масуд Пезешкиан уже дал соответствующее распоряжение. По данным службы мониторинга, интернета в Иране нет 87 дней подряд. Власти блокировали доступ к нему во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновили после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, но жители страны имели доступ только к внутренним государственным платформам. Проведение около 30 экспериментов, запланированных на российской орбитальной станции по запросу различных институтов Академии наук. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он выразил уверенность, что вместе с РАН удастся обеспечить России лидерство по ряду направлений от космической науки до освоения Луны и дальнего космоса. Тем временем российские ученые выявили новый сорт картофеля. Он обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Об этом заявил президент Российской Академии наук Геннадий Красников. Он уточнил, картофель получил название «Альфа», и вкус у него отличный. Этот сорт предлагается выращивать в центральном регионе России. Ну а ранее специалисты вывели сорт картофеля для производства чипсов. Он менее вреден для здоровья. Появились и сорта, которые не боятся заморозков и засухи. И о валюте на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85.45. Пока все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Хоть и говорят, что жизнь — это бой, но порой его нужно вести гибко, легко и непринужденно, с улыбкой на лице, подпевая какой-нибудь любимой песни. И обязательно верить в хорошее и надеяться на лучшее, что дает нам полное право, например, наступающее буквально через несколько дней календарное лето, а отличная музыка этому только способствует. Элтон Джон на Red FM в 13:42 по Москве.

Те, кому всегда 18, говорят, что старые записи не только успокаивают душу взрослого человека, некоторые еще и в души молодых западают. Ну, согласитесь, так оно и есть ведь. С нами лучшая музыка последних десятилетий, дуэт Пола Маккартни с Майклом Джексоном, в частности, на финише этого часа на Ретро FM. В Москве без 4 минут 2. Меня зовут Олег Орлов. Всех приглашаю на Филичиту, друзья. Час приветов и поздравлений. Уже скоро.

Всех приветствую, меня зовут Олег Орлов. Целый час мы посвятим пожеланиям, приветам, поздравлениям, которых, уверен, будет очень много сегодня. Впрочем, как и всегда, да, собственно, они уже есть. Вижу, как полетели в сторону нашей студии. Напомню, телефон 232-4883, код Москвы 495. Работает СМС-портал, короткий номер 5533. Не забывайте, что короткое сообщение ваше должно начинаться со слова RetroFM. Адрес электронной почты felicita@retrofm.ru. Сообщение можно оставить на нашем сайте, если найдете специальную кнопочку. И, конечно же, друзья, не забываем про мессенджеры. Ну что, поехали?

0: Всем романтикам немного романтики от группы Bad Boys Blue. Феличите на Ретро FM. Ну что, вот они ваши первые приветы, первые поздравления на сегодня. От Антона Васильева привет Ретро FM, привет Феличита. Хочу передать всем родным своим большой привет, особенно моей сестре Маргарите Васильевой. И всем желаю хорошего настроения. Далее, Ретро FM, привет. Передайте, пожалуйста, поздравления в любимый город Казань. Сегодня исполняется 46 лет нашему замечательному коллеге Ильнару. Дорогой Ильнар, от всего дружного коллектива домашней столовой поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, счастья и отличного настроения под любимые хиты. Пусть в жизни все удается легко. Добрый день, любимое радио, Ретро FM, отличного позитива всем ведущим Ретро FM, особенно вам, Олег Орлов. Спасибо большое, говорю я Марату, автору этого сообщения. В этот замечательный день хочется поздравить дочку Самиру. Дорогая наша доченька, поздравляем тебя с последним звонком. Пусть впереди тебя ждут только радостные, светлые моменты, новые открытия и достижения. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и верных друзей. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Твои папа Марат, мама Лира, город Чистополь, Республика Татарстан. Так, еще одно сообщение. Дорогой Ретро FM, с вашей помощью хочу поздравить своего младшего сына Илью с последним звонком. Пожелать отлично сдать ЕГЭ. И пусть взрослая жизнь подарит всем выпускникам много радости и счастья. Подписалась Оксана под этим текстом. Вы знаете, я думаю, что не стоит ждать обязательных подарков от взрослой жизни. Подарки делают родители, близкие люди, а жизнь после школы цена тем, что преподает хорошие уроки, которые надо хорошо усвоить. Как бы то ни было, всех старшеклассников, их родителей с последним звонком и правильных шагов в самостоятельной жизни всем, кто в этом году заканчивает школу. А с приятными воспоминаниями о школьных годах всегда готова помочь Ретро FM.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Продолжается «Величина» на Ретро-ФМ. Набирает обороты, я бы даже сказал. Здесь звучит ваша любимая музыка, здесь передаются приветы и поздравления. А вот они, кстати. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет Дмитрию Лысенко. Оставайся всегда таким же добрым. Твоя Иринка из Курска. Поставьте что-нибудь про любовь. Ну, собственно, только что для вас. Про любовь. На итальянском. Пел Пупо. Доброго денечка. Прошу поздравить моего замечательного мужа Павла Корнева из города Иваново с вчерашним днем рождения. Крепкого тебе здоровья. Жена Ирина подписалась. Добрый день всему коллективу вашей радиостанции. Хочу передать привет своей любимой жене Дубининой Светлане, с которой мы сейчас едем под музыку Ретро-ФМ домой в Орехово-Зуево. Очень ее люблю и всегда буду любить. Заранее благодарю. Подпись Алексей.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Вижу, вижу сообщения ваши, друзья. Я не забыла о них, помню. Добрый день, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою тезку и прекрасную девушку Катюшу Дербенёву с днем рождения от нашей группы магистров психосоматики и от меня, Екатерины Румянцевой. Поздравили, идем дальше. Привет, Кличта. Я передаю привет любимому сыну Богдану, который едет в армию. Легкой службы, сынок. Отслужи достойно, береги себя. Буду ждать каждый день. Твоя мама. Алена подписалась. Так, смс-ки. Привет. Хочу пожелать здоровья Елене Олеговне Малышевой, коллега Эльвира из Красногорска. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего племянника Шишкина Романа с последним звонком. Желаю ему успехов во всех начинаниях, легких экзаменов и отличных оценок. Мы тебя любим и верим. Подпись Марина. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить всех Юрочек с именинами. Ну и, конечно же, нашего самого главного Юрочку Гурьянова. Отличного вам отдыха. Мы вас очень ждем. Ленуся из города Киров. Ленусь, дайте человеку отдохнуть. Пусть наберется сил. В понедельник вы его обязательно услышите. Обещаю. Ну, а я вновь увидел, сколько за эти пару минут сообщений набежало от вас. Пошел разгребать. Скоро продолжим. Это Феличита. Здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Эх, вот так бы жизнь складывалась для всех, с такой же легкостью, с какой герой этой песни танцует степ. Филичта на Ретро-ФМ продолжается, друзья. А вновь к вашим сообщениям. Возвращаемся. Весь договорной отдел ГЭХ-закупки от всей души поздравляет с днем рождения Филимонова Александра. Пусть мечты не ждут разрешения, пусть они просто случаются, как все лучшее, что происходит в жизни. Присоединяемся. Привет, Ретро-ФМ, привет, Филичта. У нас в Рязани пасмурно, но хочу, чтобы никто не грустил. Передаю всем родным, папе, маме, брату, бабушке и дедушке привет, особенно моей сестре Маргарите Васильевой. Всем желаю хорошего настроения. Не грустите, больше веселья. Далее от Романа Бурова. Очень хорошее напутственное послание выпускникам. Ретро-ФМ, добрый день. В этот пасмурный дождливый день передаю огромный привет своему любимому городу Северодвинску. Всем выпускникам школ, которые сегодня отмечают свой праздник, последний звонок. Ребят, сегодня для вас звучит последний звонок. Вы прощаетесь со школой и вступаете в новую, пока еще неизведанную жизнь. Желаю успешно сдать экзамены и найти свое призвание в жизни. Слушайте свое сердце. Пусть вам сопутствует удача и успех. Всем успешно сегодня погулять в парке под музыку любимой радиостанции Ретро-ФМ. Категорически поддерживаю. Далее. Добрый день, Ретро-ФМ. Привет моим любимкам, мужу Андрюшке и сыну Николаю от Виолы из города Омск. Привет, Ретро-ФМ. Моей любимой жене Оксане. Я передаю привет. Она сейчас высаживает капусту. Вот сейчас закончим и будем...

0: Будем жарить шашлык, пишет Виталий. Добрый день вам из Ростова-на-Дону от Евгения Федотова. Просто передайте всем жителям Ростова, которые слушают ваше радио, привет. Погода у нас сегодня начинает меняться, обещают дожди и грозы. Поставьте какую-нибудь веселую солнечную песенку. Евгений из Ростова-на-Дону. Такая подпись стоит под этим сообщением. У нас очень много веселого, хорошего, доброго. Обязательно что-нибудь услышите. Пару смс-ок еще зачитаю. От Ивана. Дорогой Ретро-ФМ, хочу передать привет прекрасным работницам бухгалтерии ООО «Планета Медиа» из Благовещенска, что в Амурской области у нас сейчас очень ясная погода, хоть и ветер, поэтому жду всех слушателей радио к нам в гости в Благовещенск смотреть поющие фонтаны и гулять по прекрасной набережной с видом на Китай. А вот из города Златоуст поздравляю самого лучшего человека на земле, моего мужа Зацепина Владимира Петровича с днем рождения. Его жена Зацепина Лариса.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Продолжается Феличита, продолжаю зачитывать ваши приветы, поздравления. Екатерина Крайнюк пишет: «Ретро-ФМ, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую маму и жену, игумнову Елену Николаевну, с наступившим днем рождения. Мы тебя очень любим и ценим. Муж Василий и дочка Екатерина из Евпатории». Из Москвы сообщение: «Передайте, пожалуйста, привет Ксюне». «Ксюша, держи хвост пистолетом». Передайте привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Всем желаю хорошего завершения мая. А подпись Константин. Поздравляю свою доченьку Анечку, ее мужа Сеню с днем свадьбы. Вчера родилась новая семья Миловых. Это была лучшая свадьба. Мы безумно счастливы и рады за них. Берегите любовь. Мама Зоя подписалась. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения любимую подругу и коллегу Кукарека Ирину Анатольевну и пожелать ей здоровья, оптимизма, много сил и хорошего настроения. Поздравляет Надежда. Ну а мы присоединяемся. Хорошую, веселую, бодрую песню посвящаем.

Слушайте, ну, если кому-то снятся острова, значит, на них надо обязательно побывать. Рано или поздно. Кто там строит планы на будущее, планы на лето? Включайте в список пожеланий. Ну, а теперь о ваших пожеланиях, о добрых словах, о приветственных речах. Добрый день, Кличта. Передаю привет в Тамбов своим родным, мужу Павлу, сыну Кириллу. Сегодня последний звонок. Удачи на экзаменах, сынок. Люблю тебя очень. Своим девчонкам младшим Аглае и Агате привет тоже. Их сильно люблю. Мама Лена подписалась. Так, далее Мусатова Алла передает привет своему любимому мужу Саше. Сашуля, не скучай, я завтра приеду и сварю харчо. Ах, как аппетитно. Привет, Ретро-ФМ, хочу передать привет своим девчонкам Елене и Ларисе. Пожелать нам хорошего отдыха и удачного улова, так как мы находимся на рыбалке на Каме. Инна из Ижевска. Рыбалка на Каме. Где моя удочка? Когда там у меня отпуск? Не скоро еще. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте привет моей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре, Московской области. Мамочка, я тебя люблю. Будь здорова, береги себя. Хорошего тебе настроения на весь день. Целую в щечку. Твоя доченька Валерия из Нахабино. Добрый день. Вышла на работу в аэропорт. Буду чинить самолеты. Наше сердечко выпрыгивает из груди. Очень волнительно. Хочу передать привет своей маме Баклановой Екатерине. Всем улыбок желает Варвара. Продолжаем улыбаться под любимой песней в Филичте на Ретро-ФМ уже очень скоро.

0: Красивая песня для красивого человека звучит. Добрый день, мое любимое радио. У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста, просит Анюта из Брянска. Аня, Анна, от всей души поздравляем. Всех благ желаем. Только счастья и крепкого здоровья. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать приветик Виктору и Люсьен из Павловского посада. Елена просит. А здравствуйте, Ретро-ФМ. Скажите, пожалуйста, Яне из Орехово-Зуево, что она лучшая, просит Дмитрий. Сказал. А вы при встрече обязательно ей повторите это. Привет от Инны Владимировны для сотрудников Рослесинфорга. Хорошего дня и настроения нашей организации, даже несмотря на то, какая погода на улице. Да нормальная погода. Солнышко периодически выглядывает. Зато от жары можно отдохнуть немного. Хотя бы несколько дней. Учитывая, что совсем скоро лето.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

Ну, реальность, которая поется в этой песне, такова, что нам пора закругляться. Впрочем, еще несколько сообщений успею озвучить. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет всем из компании Global Pack, Павловский Посад. Вы замечательные ребята. Хорошего дня, отличного настроения. Поздравьте, пожалуйста, меня с наступившим 50-летием, просит Люся. Поздравляем от всей души. Поздравьте, пожалуйста, Константина Кутузова с замечательным днем. От всех учеников 11 Б-класса поселка Белозерский, просит Николай. Дорогое радио, хочу поздравить свою доченьку с окончанием школы. Это у нас самое лучшее. София Братковская. Привет всем, особенно привет всем из нашего города Ногинска от Вероники. Привет от передаю Веронике и Сергею. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Евгений Шипко из Краснодара. Поздравляю свою супругу Светлану с днем рождения. Девочка моя, благодарен судьбе, что мы встретились и счастливы. С днем рождения, любимая. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою сестру Артамонову Людмилу из Дзержинска. С днем рождения, здоровья. Мы ее очень любим. И мы, моего внука Гришу с окончания 7 класса. Пусть у него все получится в учебе и в футболе. Всех выпускников с последним звонком, особенно сына Лешу из Череповца от Анны. Всем из Тамбова привет. Поздравления. Поздравляю свою дочь, выпускницу 11 класса Новоалядинской школы, Стромову Анастасию с последним звонком. Успехов тебе. Любим. Мама Алена, папа Максим, сестра Дарья. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам с Училиной Надежде и Рязанцевой Софье. Хорошего дня и настроения Татьяны из Токаревки. А вот из Казани письмо. Дорогие выпускники, последний звонок. Не прощание со школой, а начало новой удивительной дороги взросления. За вашими плечами годы открытий, дружбы, первых побед и важных уроков. Пусть все полученные знания помогут уверенно идти вперед, а мечты исполнятся. Вот на этой ноте и завершаем сегодняшнюю филичту, друзья.

Сия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны теща тоже три. Неплохо.

0: Да какой уж холидей, вторник на дворе, друзья. Ну, впрочем, один на праздник у нас действительно впереди замаячил. День России, 12 июня. И по этому поводу у нас даже будет 3 дня подряд выходных. Так что готовимся. 15.17 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Глория Гейнер, группа «Високосный год» и «Ламбада».
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: В кино с 28 мая.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
4: Категория 18+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Ну что, друзья, дожили. Вот пошел град уже в Москве после 30-градусной жары на прошлой неделе. В конце мая вообще, говорят, снег выпадет. Ну, как говорится, вернее, поет в этой песне Глория Гейнер, переживем. Что еще остается делать в Москве? Половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минцифры не планируют вводить плату за регистрацию устройств в единой базе IMEI, то есть уникальных идентификационных номеров всех мобильных телефонов россиян. Само же ее создание обсуждается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщили в министерстве. Как пишут Коммерсант, обсуждается возможность привязки сим-карты к конкретной IMEI, из-за чего она не сможет работать в другом устройстве, например, в беспилотниках. Интернет во всех российских поездах появится к 2028 году. О таких планах рассказали в федеральной пассажирской компании. Сейчас уже ведется планомерная работа по оснащению подвижного состава возможностью выхода в сеть. В конце этого года компания начнет тестирование абонентского терминала, а в 2027 проведет тестовую опытную эксплуатацию. Единый порядок адаптации для новых детей необходимо ввести в российских садиках. Такую инициативу депутаты Госдумы направили в Минпросвещение. Они предлагают ребенка сначала знакомить с садом, затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Парламентарии отмечают, что это позволит, в частности, снизить число конфликтных ситуаций между семьями и дошкольными организациями и помочь воспитателям лучше учитывать особенности ребенка. По всей стране начались массовые проверки любителей шашлыка. За нарушения, за которые можно получить крупный штраф, все чаще ловят во дворах. Пикник возле жилых домов запрещен. Он может закончиться не только штрафом до 20 тысяч рублей, но и уголовным делом. Даже на даче мангал должен стоять минимум в 15 метрах от построек, а рядом не должно быть ничего легко воспламеняющегося. Безопасный и правильный шашлык только в специально оборудованных зонах. Таиланд, Китай, Вьетнам, Турция и Египет. Ассоциация туроператоров назвала 5 популярных стран, где россияне могут платить по QR-коду. В списке также есть и некоторые государства СНГ. По данным Мотор, в ряде стран такие платежи интегрируются через приложения российских банков и позволяют автоматически конвертировать валюту при оплате. В частности, в Таиланде и Китае QR-коды уже широко используются в торговле и сфере услуг, включая магазины, кафе и транспорт. Ну и, кстати, о валюте. На этот вторник доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Одни люди просыпаются по утрам, чтобы начинать великие дела. Другие, чтобы начинать мелкие дела. Третьи, чтобы вообще ничего не начинать. Но, вы знаете, всех их объединяет одно. Все они слушают первую смену на Ретро-ФМ. Собственно, завтра с 7 до 11 вас, как всегда, будут ждать игры с классными подарками. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и любимая музыка. Ведущие Саш Светлова и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

Победитель получает все. Нетривиальная мысль, высказанная к тому же в нетривиальной форме. В форме песни, как вы понимаете. Друзья, это квартет Абба со своим суперхитом. Впрочем, у них каждая песня настоящий суперхит. 15:56 столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.

0: А мне кажется, тут не надо стесняться, друзья. Ну, если хочется, чтобы приходила не только во сне, мне кажется, надо к ней подойти самостоятельно и сказать незнакомку: ты давай это, заходи. Может быть, ей даже понравится такая идея, а? Кто ее знает, эту незнакомку. 16 часов и 16 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Юрий Антонов и Стинг. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM 80-е. 12+.

0: хорошая и есть любимая музыка Ред ФМ. Это Юрий Антонов в половине пятого. С новостями нас Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин начнет государственный визит в Казахстан завтра вечером. Сообщение с президентом Касым Жамратом Токаевым. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что это очень важное общение, к которому велась серьезная подготовка. Российский лидер пробудет в Астане с 27 по 29 мая в программе обсуждения стратегического партнерства и перспектив торговли, которая к концу года может достичь 30 миллиардов долларов. 28 мая президенты примут участие в Евразийском экономическом форуме, а 29-го в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Госдума приняла закон об аресте имущества российских граждан, находящихся за границей. Речь идет о совершивших административные правонарушения против интересов страны. Например, дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики и распространение экстремистских материалов. Арестовать могут не только недвижимость, но и деньги на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Закон вступает в силу с 1 сентября. Сегодня назначен новый заместитель министра внутренних дел. Им стал генерал-майор полиции Алексей Макаров. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Макаров будет курировать ряд ключевых направлений в работе ведомства. Подробности о его полномочиях и причине кадровых перестановок пока не раскрываются. Президент РАН Геннадий Красников назвал сроки появления в школах новых единых учебников по естественным наукам. Учебники по физике, химии, биологии для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года, а по математике, информатике и остальным предметам в сентябре 28-го. Авторские коллективы уже сформированы, их возглавляют академики. Задача – обеспечить согласованность между предметами, а также провести экспертизу с участием детских врачей и психологов. Мужской костюм на выпускной в этом сезоне стал долгосрочной инвестицией в гардероб. Его элементы должны легко вписываться в повседневную жизнь. Стилисты советуют не покупать костюм ради одного вечера, а выбирать вещи, которые пригодятся и после праздника. Если бюджет ограничен, достаточно классических черных брюк и белой рубашки, а добавить стиль можно подтяжками, жилетом или ярким шейным платком. Главный хит сезона – это галстук, который может быть самостоятельным акцентом и полностью отличаться по цвету от костюма. Современная молодежь практически не носит галстуки, так что выпускной – отличный повод поиграть во взрослых. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль и 55 копеек. Евро – 85 рублей и 45 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

так надо. Последние звонки сегодня звучат по всей стране. Ну и мы, собственно, РТФМ поздравляет всех выпускников, их родителей, конечно, ну и учителей. Окончен школьный роман. Это Наталья Штурм у нас уже была только что. А совсем скоро Bad Boys Blue, ансамбль «Синие птицы» и дуэт «Роксет» в Москве. 16 часов и 42 минуты.

Но, конечно, куда проще сказать: слушай, дорогая, помолчи уже. Но они ж не такие. Группа Bad Boys Blue и их песня «Я хочу услышать стук твоего сердца». На RetroFM в 16.56. Мужчина, почувствуйте разницу, да? Хочу услышать стук твоего сердца. Красиво, блин. Это Bad Boys Blue. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.

0: ох уж мне эти поэты со своими метафорами, аллегориями и гиперболами. Ты всегда в моем разуме, поет Pet Shop Boys. Если представить себе, что это на самом деле так, то пора, знаете ли, к психиатру. Диагноз, как говорится, на лице. 17-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Blue System Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаевым и Рой Орбисон.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: В кино с 28 мая.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
10: Категория 18+.
13: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
14: Минсе.
13: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
14: Минсе.
13: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Что произошло-то?
17: Ну, очень странная история.
18: Все именно то.
17: Чего?
18: Опаньки. Чем кажется?
16: Свидетели есть.
17: Версии нет.
18: Чувство правды.
19: А что это вы тут вынюхиваете, а?
2: Так работа у меня такая.
18: Новые серии.
17: Это не улики.
2: Это аргумент.
18: В пятницу в 18.10.
17: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
18: Вечерний детектив.
17: Пользуется таким успехом у женщин.
18: На канале ТВ-центр.
2: Узнаешь много интересного.
18: Возрастное ограничение 16+.

0: с утра пораньше в зеркало вы увидели все ужасы на сегодня. Я вас спешу обрадовать, друзья, не все, особенно если вы не поленитесь и найдете прямо сейчас в интернете клип вот на эту песню группы Blue System под названием «Under My Skin». Ну, недаром же критики называли его фильмом ужасов от Дитра Болина. В Москве план 6-го с новостями на РТФМ. Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума приняла закон, который существенно снижает штрафы для владельцев гостиниц и других средств размещения. Речь идет о нарушениях правил миграционного и регистрационного учета. Авторы инициативы пояснили, что действующие штрафы до 750-800 тысяч рублей были несоразмерны доходам бизнеса. Для небольшой гостиницы такой штраф равносилен потере дохода от продажи 200 номеров. Теперь для единичных нарушений вводится предупреждение или более низкий штраф, а повышенная ответственность наступает только за систематические нарушения. Конституционный суд признал неконституционной практику, когда страховщиков по ОСАГО обязывают оплатить ремонт автомобиля на сумму, превышающую лимит в 400 тысяч рублей. Поводом стала жалоба страховой компании. Потерпевший в ДТП потребовал ремонт на 580 тысяч, хотя по методике ЦБ ущерб оценили в 320 тысяч. Суд указал, что если рассчитанная по методике ЦБ стоимость укладывается в лимит, а реальная цена ремонта его превышает, потерпевший вправе требовать выплату деньгами, но не более 400 тысяч рублей. Законодателю поручено внести изменения. Минцифра не планирует взимать плату за внесение устройств в единую базу ЮМЭИ. Это уникальный 15-значный идентификационный номер мобильного оборудования, как правило, телефона. Речь о создании базы идет в рамках второго пакета антифрод мер по борьбе с кибермошенничеством. Финальная версия законопроекта еще не сформирована, он прошел только первое чтение. Параметры регулирования могут существенно измениться ко второму чтению. Утром 27 мая за празднование Курбан-Байрама изменится режим работы нескольких станций московского метро. Станции Проспект Мира, Кольцевая и Калужская Рижская линии с 5:45 будут работать только на выход и пересадку. Новокузнецкая с 6:30 до 10 только на выход и пересадку. Рижская, Большая Кольцевая линия с 7:45 только на выход, на вход и пересадку. Для входа и выхода пассажирам рекомендуют пользоваться соседними станциями. Службы метро перейдут на усиленный режим работы. И строитель из штата Флорида нашел в туалете магазина поясную сумку с 30 тысячами долларов. Это около 2 миллионов рублей, и вернул владельцу. Деньги принадлежали 24-летнему мужчине, который продал свою детскую коллекцию карточкой игрушка «Покемон». Через несколько часов после сделки сумма исчезла, и он обратился в полицию. Герой истории искал хозяина и, узнав историю, лично передал ему пропажу. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Это все глупость, что женщине столько лет, насколько она выглядит. Женщине столько лет, сколько она говорит. Мужчины, запомните, а лучше запишите. Это Рики Мартин на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас Патрисия Касс, Владимир Маркин и Смоки в Москве 17:42.

Как начинается одна современная сказка, в жизни каждой флешки наступает тот момент, когда она теряет свой колпачок. Ну, а в жизни каждой девушки наступает такой момент, когда она теряет сердце. Собственно, примерно о таком случае нам рассказал Патрисия Касс в 17:56 по Москве. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой Ретро-ФМ.

0: После 30-градусной жары в Москве, вот действительно, холоднее и холоднее каждый день. Говорят, даже в конце мая может пойти снег. Ну, может, до этого и не дойдет, будем надеяться. А пока в столице 18-16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из фильма «Москва слезам не верит». Группа Maroon 5 и Kim Wilde.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется.
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая.
7: Новые серии.
10: Это не улики.
9: Это аргумент.
7: В пятницу в 18.10.
11: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом у женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
19: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Москву.
1: Говорят, Рональд Рейган посмотрел фильм «Москва слезам не верит» не менее 8 раз перед встречей с Михаилом Горбачевым. Он пытался постичь загадочную русскую душу. Ну, правда, неизвестно, постиг он ее в итоге или нет. В Москве Planet 7 с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
2: Антон, добрый вечер, всех приветствую. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации, который вносит изменения в Гражданский кодекс. Если при приватизации были нарушения, срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда об этом узнали. При этом предельный срок 10 лет со дня нарушения права. Если прошло больше 10 лет, вернуть имущество уже нельзя. Исключение сделано для споров о передаче религиозного имущества, на них новый срок не распространяется.

отменяется. Закон вступает в силу со дня опубликования. В МВД назвали пароль «админ» самой распространенной причиной взлома устройств и сервисов. Его часто оставляют без изменений на роутерах, IP-камерах, устройствах, серверах и в административных панелях. Киберпреступники активно эксплуатируют эту уязвимость с помощью автоматизированных ботов. Программы постоянно сканируют сеть и пытаются авторизироваться, используя типовые комбинации. Такие массовые атаки не требуют сложных навыков. В Москве продолжают обновление образовательной инфраструктуры. В центре столицы планируют открыть 15 школ будущего. 5 из них появятся уже в 2028 году. Это будут современные технологичные пространства с классами-трансформерами, лабораториями, IT-полигонами и медиатеками. Кроме того, каждое здание будет гармонично вписано в историческую застройку города. По словам заммэра Анастасии Раковой, в рамках программы «Моя школа» в столице за 2 года открыли 55 модернизированных учреждений, а к 33 году полностью реконструируют порядка 750 объектов. Озон и Wildberries опровергли сообщение о том, что с 1 июня они собираются ужесточить правила для покупателей. Речь идет об изменении условий оплаты, доставки и возврата товаров. В пресс-службах маркетплейсов заявили, что эта информация не соответствует действительности, подчеркнули, что не планируют вводить никаких изменений. Также добавили, что компания не вводила новые условия для клиентов и не меняла стоимость обратной логистики. Подобную информацию ранее публиковали некоторые региональные медиа. И первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года продали на аукционе за $23 000. Книгу, которая в момент выхода стоила всего 4,99 фунта стерлингов, купила книжный обозреватель из Шотландии. Продавец книги не нашла времени прочитать роман, убрала его в коробку на чердак и забыла. Женщина наткнулась на книгу спустя 30 лет во время уборки. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Но вообще, действительно, не стоит возвращаться поздно домой, потому что утром ведь рано вставать, друзья. Да чего, спросите вы у меня, и я вам отвечу. Слушайте первую смену на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро с 7 до 11 вас ждут игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Друзья, не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Ну, мне кажется, прекрасное слово для того, чтобы закончить мой эфир. Друзья, goodbye, товарищи. До завтра. Я прощаюсь с вами. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 18:55. Ну, а уже через несколько минут встречаете здесь Илью Глебова. С ним вы и встретите вечер вторника. Ну, пока-пока. В общем, все сказано.

0: Про любовь уходящую Альбана и Рамина. Ну, про уходящую тоже, конечно, интересно. Нам больше интересно про любовь приходящую стремительно. Ну, или непроходящую вообще. Непроходящая любовь к музыке у нас с вами. И любимые песни здесь для вас на Ретро-ФМ, Альфа-Вилли, Хай-Фай, Атаван. Это все буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: В кино с 28 мая.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
5: Категория 18.
1: Ретро-ФМ.
12: Наш сайт retrofm.ru.
13: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Вилли, и мы могли, и мы, кстати сказать, любим и могем. Так что всех, для кого сегодня прозвенел последний звонок, поздравляем от души и желаем хорошего взлета и уверенного полета.

0: Москве на Ретро ФМ новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за размещение мусорных контейнеров на проезжей части, если они создают помехи для движения. Авторы инициативы отмечают, что такие контейнеры часто не имеют опознавательных знаков, а убрать их самостоятельно невозможно из-за больших размеров. Штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных

частных лиц 25 тысяч рублей, а для юридических 300 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в статью КоАП о повреждении дорог и создании угрозы безопасности движения. Россия призвала администрацию США осознать свою ответственность за реализацию договоренностей, достигнутых на саммите президента Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва готова выполнять свою часть пути и воплотить рамки Анкориджа в конкретные решения. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на аналогичный подход со стороны Вашингтона. Детали достигнутых договоренностей пока не раскрываются, но, по словам Рябкова, их реализация требует осознанного подхода с обеих сторон. Юристы рассказали, как восстановить неучтенный стаж для пенсии. Сначала нужно проверить выписку из индивидуального лицевого счета на госуслугах или в соцфонде и сравнить с трудовой книжкой. Подтвердить пропущенные периоды можно трудовой книжкой, договорами, справками, приказами, архивными данными, а в старых случаях – показаниями свидетелей. Затем подается заявление в соцфонд о включении стажа. В стаж могут засчитать учебу до 2002 года, службу в армии и уход за близкими. Если ошибку нашли после назначения пенсии, можно подать заявление на перерасчет. Ученые зафиксировали мощные взрывы на обратной стороне Солнца, причем последний выброс плазмы смог зацепить Землю, вызвав умеренный радиационный шторм. Новое событие произошло около полуночи. По оценкам специалистов, это не вполне типичное явление. Потоки протонов, обогнув Солнце, пришли с обратной стороны и достигли уровня выдачи предупреждений. Крупные пятна на обратной стороне уже двое суток выходят на видимую Земли половину, но пока молчат. Ученые продолжают наблюдение. И россияне назвали князя Льва Мышкина из «Идиота» и «Маргариту» из «Мастера и Маргариты» самыми нишевыми героями русской классики. Это показал опрос одного из книжных сервисов. Под нишевостью понимают отказ от массовой культуры и интерес к сложным, нестандартным персонажам. Нишевым жанром чаще всего называют современную прозу, а среди направлений лидирует метамодернизм. Среди мужских образов на втором месте Воланд, на третьем – Евгений Базаров. У женщин после «Маргариты» Эллочка Людоедка и Анна Каренина. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 67 копеек. Евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

духе праздника в детском саду. Но это если не вслушиваться в текст. А если в текст вслушиваться, там совсем другие водоплавающие. 19:42 в столице.

Ночную охоту, а у нас меж тем еще дончи вагон времени, масса мероприятий, ну я не знаю, там вечерняя медитация, какие-нибудь игры подвижные или малоподвижные в домино, например. Ну и в конце концов целый вагон отличных песен на Ретро FM для вас. 19:56 в Москве.

обнадежил, получается, всех нас. Владимир Кузьмин, спасибо ему за это. Сидишь вот на своем любимом диване или там на кухне, к примеру, и вдруг одновременно с этим чувствуешь, что правильным курсом куда-то мы все движемся. Под музыку Ретро ФМ, естественно, Антик, Владимир Высоцкий и Мадонна через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 20:18 в Москве.

0: Она поет, динота. А нам все-таки, как ни крути, слышится и огонь, и вода. Вот такая вот великая сила искусства. 20:30 в столице. А на Ретро ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Я приветствую. Всем добрый вечер. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были зафиксированы во второй половине дня после 15 часов по московскому времени. Эпицентр находился в Черном море в 27 километрах к югу от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В этот же день у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Пострадавших и разрушений также нет. Госдума одобрила в первом чтении продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Механизмом уже воспользовались более 700 тысяч человек. Закон позволяет в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, если он был построен до 30 декабря 2004 года. Меры распространяются только на капитальные гаражи, а действующая редакция амнистии истекала 1 сентября текущего года. Сборная России по

художественной гимнастики едва не опоздал на чемпионат Европы в Болгарии. Авиационные службы, принимающие страны, отказались согласовывать чартерный рейс. В свободной продаже не было нужного количества билетов на регулярные вылеты из Стамбула. Турецкая авиакомпания пошла навстречу и заменила самолет на борт большей вместимости. Чемпионат Европы стартует завтра и продлится до 31 мая. Это первый крупный международный турнир для российских гимнасток. После восстановления в правах они выступают под флагом и гимном. В Госдуму внесен законопроект о робототехнике, предусматривающий создание единой системы идентификации и мониторинга, а также обязательную регистрацию и страхование гражданской ответственности владельцев. Вводится понятийный аппарат, а ответственность за вред всегда возлагается на человека-производителя, владельца или эксплуатанта. Резидентам отрасли могут предоставляться налоговые льготы, субсидии и льготное кредитование. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января следующего года. Исследование британской кинокомпании показало, в современном кино женщин старше 60 лет на главных ролях меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис. Эксперты проанализировали 100 самых успешных фильмов 23-25 годов. Только в 5 главную роль исполнила взрослая актриса, тогда как в 20 картинах были говорящие животные, а в 6 актеры по имени Крис. Эмма Томпсон отметила, что история о возрастных женщинах практически исчезли с экранов, а Николь Кидман ранее говорил, что в индустрии карьера актрисы считается законченной после 40 лет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Короли диско-фанка, ансамбль «Земля, ветер, огонь». Это конец 70-х годов, их сентябрьский буквально хит. Ну и, собственно, легкая разминка перед нашей с вами совершенно скоро грядущей вечеринкой. Ретро-ФМ 2042 в Москве.

Bad Boys Blue и совершенно сногсшибательное заманчивое предложение танцевать, да, простите, целоваться всю ночь напролет. У нас альтернативное предложение танцевать 3 часа к ряду. Вот как обычно у нас все происходит. С 9 до полуночи только лучшая, только любимая танцмузыка в живом миксе. Так что готовимся. 20:56 в Москве.

объятиях твоих утону. Дженнифер Лопес, между прочим, ну, видимо, дождалась, так получается. 21:16 в Москве. Надеюсь, что все, кто ожидал сегодня объятий ближе к вечеру, вот они, пожалуйста. Не просто объятия, а объятия под музыку. Танцевальную музыку. Лучшую танцевальную музыку. Это вечеринка Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами танцуем до полуночи.

Группа «Вирус». Честно говоря, совершенно мне все равно, где ваши ручки. Главное, где ваши ножки. Ваши ножки должны абсолютно точно танцевать. 21.42 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас аж до полуночи. Это вечеринка «Ретро-ФМ». Мы продолжаем двигаться.

отношения с маман. Выясняет, что такое девушка выясняет. Выяснение, в конце концов, никакого не случилось. Зато случился супертанц-хит. Супертанц-хиты – это то, что нам нужно. 21:56 в Москве. И это вечеринка Ретро-ФМ. Весенняя. Попрошу запомнить.

Сисикечи, все тут могу, и на Кадиллаке прокатить, если что, 22.17 в столице. Ну, на Кадиллаке кататься мы сейчас не будем, поскольку, ну, не то время, не та погода и так далее. Да, у нас все как-то так складывается танцевальным образом, поэтому мы в этом самом образе будем продолжать. 22.17 в столице, лучшая, любимая танц-музыка на вечеринке Ретро-ФМ.

А Завлякова и их совершенно непростые взаимоотношения со всякими докторами, потому что у них не один хит посвящен медицинским служащим 2242 в столице. Неважно, что у них там с медициной, главное, что у них отлично все с танцевальными ритмами. Абсолютно лучшие танцевальные ритмы у нас здесь на вторничной, все еще весенней вечеринке Red FM.

это все потому, что в 1990 году Наталья Гулькина в составе группы «Звезды» отправились на гастроли в Китай. Собственно говоря, по этому поводу и придуман был этот суперхит. Кстати, если вы там слышали мужской голос на подпевке, это не просто так. Это Сергей Лемах, который, собственно, и является автором этой песни. 22:56 в Москве. Лучшая танцмузыка для вас здесь на вторничной весенней вечеринке «Ретро-ФМ».

Это не просто вам на-на-на-на-на-на. Это суперхит середины 90-х годов. Прям супер-суперхит. Это Гала Рицатто, которая скорее известна просто как Гала. И один из самых главных ее хитов. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM 23.16 в Москве. Мы танцуем вовсю до полуночи. Меня зовут Илья Грибов. Здравствуйте. Здравствуйте.

Хорошему певцу отсутствие зубов точно не мешает. Это Шура и один из его суперхитов. 23.42 в столице. И есть еще у нас несколько супертанцевальных хитов для вас на вечеринке Ретро FM. Мы продолжаем двигаться.

Софи, прием, прием. Как там у вас? Надеюсь, никакого снега на розах нету, а то нынешней весной все, знаете ли, возможно. 23.55 в Москве. На этой снежно-розовой теме мы заканчиваем сегодняшние наши танцевальные манипуляции. Завтра все вновь повторится, потому что лучшая танц-музыка для вас звучит на Retro FM каждый день с 9 до полуночи. На вечеринке Retro FM. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Андрей Мареев будет здесь. Встречайте его.

0: ангельский должно быть голосок. Это я про Сандру, совсем не про себя, но надеюсь, что и мой голос вам тоже как минимум знаком и не противен. Друзья, 016 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте. Хочу пожелать вам отлично провести это время под музыку ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Deep Purple, Алсу, а еще Ким Уайлд, а впереди еще огромнейшее количество ваших любимых песен, так что скучать не будете совершенно точно. Будьте рядом, друзья.
1: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

как в фильме «Карнавальная ночь». А если посмотреть вооруженным взглядом, то можно увидеть одну, две, три звездочки. Но на самом деле погода сейчас, конечно, по крайней мере, над Москвой не располагает к тому, чтобы разглядывать звезды, но можно видеть их мысленным зрением. Simply Red на Retro FM в 0.42. Дальше Ричард Сандерсон, Манго Джерри и группа «Звезды».

Кто-то мечтает, кто-то воплощает мечты в реальность, а кто-то поет об этом песни, а кто-то перед этим эти песни написал еще. Ричард Сандерсон на Ретро-ФМ в 0 часов 56 минут с песней из французской молодежной мелодрамы «Бум».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

отличная идея, друзья. Есть же очень скромные, даже робкие люди, которые не могут в реальной жизни подойти к девушке и познакомиться с ней. Вот во сне пусть и тренируется человек, набирается храбрости, опыта, а потом уже реализует себя в реальной жизни. По-моему, здорово я придумал. Игорь Николаев на Ретро FM в час 17. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи. Скоро Альбана, Владимир Высоцкий и Мадонна.

как убедительно излагает лирический герой. Очень хочется верить в то, что она не уйдет. 1:42 в столице. Дальше, друзья, также не уйдут от нас Умберто Тоци, дуэт Roxette и мелодии из фильма «Бриллиантовая рука». Все это будет звучать на Retro FM в ближайшие минуты. Вы тоже, пожалуйста, друзья, будьте рядом, никуда не уходите. Не прощаемся.

Вот есть все-таки песни, которые, появившись на свет, живут, ну, с одной стороны, как бы от своей отдельной песенной жизнью, а с другой стороны, несколько поколений считает эти песни своими и трепетно не отдает никакому другому поколению. Вот песня «Глория» от Умберто Тоцци, по-моему, как раз песня такой судьбы. 1 час 56 минут в столице. Доброй ночи вам, друзья.

том, с какой скоростью меняется этот мир, говорить не надо, петь стоит, потому что песни, в отличие от просто произнесенных слов, они остаются, если уж не в веках, то в десятилетиях. Дуэт Maywood на Retro FM, 2 часа и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я вам желаю, друзья, доброй ночи, желаю отличного настроения и самочувствия, чтобы тоже не подводило. Совсем скоро услышим здесь, на Retro FM, Donna Summer, группу Bravo и Bad Boys Blue.

маршировать очень хорошо под эту песню, честно вам скажу. Личным опытом делюсь, сам это делал. Патрисия Каас на Ретро FM в 2 часа и 42 минуты. Дальше песни, которые, ну, для марша вряд ли предназначены, танцевать под них очень хорошо. Modern Talking, группа «Земля, ветер, огонь» и Евгений Белоусов на Ретро FM.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Ну и по традиции, друзья, всем, кто планирует путешествие, неважно, воздушным образом или же наземным, я желаю начать, продолжить и завершить его крайне успешно, без происшествий.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационный